Спочатку тяжко уявить суцельную картину, але затое без натуги і пакут. Мы можем сплесці звуков

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 6 жніўня.
3: Вызваленне палітвязняў на паўзе.
5: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха.
4: Лукашенко хоча стварыць універсітэт будучыні.
6: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадры для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, что они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
3: Раніца без

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. От конца травня у Беларуси чекают спецпосланника президента США Джона Коула. С его визитом у нашу Украину зазвичай связанные вызволение политвязнев.
1: Але Коул усё не едзе, хоць часам і ўзгадвае Беларусь у соцсетках пастамі, якія павінны абнадзейваць. Маўляў, не сумуйце, усё яшчэ будзе.
0: Але колькі яшчэ беларусам не сумаваць без Коула?
1: Палітолог Аркадзь Мошас лічыць, што Трампу і штатам цяпер папросту не да нас. Паслухаем.
2: Мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Угу. Потому что и по первому, первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что через там ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое. Но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет. Я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят с, опять-таки,

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мадридский Реал и Венисиус Джуниор домовились об продолжении контракта. По водле информации крыницы, баки уже узгоднили умовы нового погоднения, и не узабаве оно будет официально подписано. Ранее поведомлялось, что по новом контракте 26-годовый бразильский вингер разлишивая отрымливать каля 30 миллионов евро за сезон. В минулом сезоне Венисиус провел 53 матча, забил 22 мяча и отдал 10 выниковых передач. Таким чином, переходу лондонский Арсенал не отбудется. Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Матиас Графстрем звернулись за открытым листом до 211 национальных ассоциаций. У им керавництво ФИФА признало помылки по час подрыхтовки проекта, який предугледживал створение новой коммерцийной структуры. Авторы листа попросили пробачения за недохоп коммуникации и подтвердили, что гэты проект кончатково снят из разгляду. При этом у ФИФА подкреслили, что все деньги, на их думку, отповедали дейным правилам организации. Каля 25 тысяч заузятеров Трабзонспора сустрели у аэропорта нового футболиста команды Мохамеда Салаха. Былый вингер Ливерпуля прибыл у Турцию, прошел медицинский огляд, после чего прилетел у Трабзон. 6 жнивня на хатнем стадионе клуба отбудется подписание контракта и официальная презентация 34-годового египтянина. Сам Салах признался, что николи ранее не бачу такой колькости людей на своей сустрече и заявил, что хочет добиться поспеху разом с новым клубом. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Александр Лукашенко хоча стварыць у Беларусі нейкую новую вышэйшую навучальную установу, і гэта стане, маўляў, універсітэтам будучыні. А універсітэт плануюць назваць Акадэміяй інтэлектуальных тэхналогій.
2: Лукашенко не хоча, каб гэта была звычайная ВНУ. Ён кажа, што тут павінны рыхтаваць спецыялістаў, якія будуць працаваць з тэхналогіямі штучнага інтэлекту, лічбавай прамысловасцю і квантавымі тэхналогіямі.
1: Вось што сам ён кажа пра гэтую акадэмію будучыні.
3: Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
2: Пра што ўвогуле гаворка?
1: Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў ідэях Лукашэнкі ў размове з былой выкладчыцай, гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
4: Он создаецца для таго, чтобы выпускаць кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, что они там его не назвали? Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать. Что, говорю, прямо академия, чего там интеллектуальный? Слушайте, я отказываюсь вообще запоминать такие дурацкие названия. Они не отповедают, на самом деле, с месту эдукации тих учебных программ, какие там будут закладывать. А по-перше, цікавить их заусёды оборона, на навуковые разработки в этой сфере, доследования. Но, ведаете, Лукашенко, он человек, який в уголе не разумеет, для чего наука и как она развивается, потому что он как бы до этой галины имеет вельми такое косвенное значение. То есть он, в общем и целом, он не понимает, зачем нужна наука, как она развивается, какие должны быть созданы благоприятные условия. Он хочет, чтобы ученые были что-то вроде дойных коров. Вот, чтобы они сразу выдавали на гора там изобретения, которые бы могли сразу бы решить вопрос с БПЛА украинскими, да, например, чтобы выдавали сразу и все, и больше бы Беларусь бы никто не трогал. Вот. А то, что дойти до тех противовоздушных систем, до которых додумываются, например, в Украине, что для этого нужно большой частный сектор, большой научный сектор, который должен развиваться как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения прикладной. Он до этого никак не может допетрить, не может вот дойти, он не может до этого. Вот, потому что на самом деле, я просто объясню нашим слушателям, фундаментальная наука, она нужна для того, чтобы открывать такие фундаментальные вещи. Да? И без фундаментальной науки развитие науки в принципе невозможно. То, что касается прикладных наук, они важны, это то, что ближе к нам, ближе к жизни, ближе к тем изобретениям, которыми мы пользуемся. Но прикладные науки, они развиваются в качестве, там, извините, там, детей, да, фундаментальной науки. Это первое. Второе. Фундаментальная наука нужна для того, чтобы выращивать новое поколение, которое бы понимало, как, собственно, фундаментальные законы развития, там, я не знаю, Земли, Вселенной, там, и так далее, так и частные вещи. И уже не говоря о том, что тот, кто вкладывает в развитие фундаментальной науки, в конечном итоге всегда будет впереди планеты всей по научным открытиям и разработкам. Есть это, тут надо разделять. Открытие и разработки — это разные вещи. Открытие — это тогда, когда совершается открытие, что, например, совершается открытие там, в сфере биологии, физики. Это есть фундаментальные науки. Да? А вот биотехнология — это не фундаментальная наука, это как раз прикладная вещь, это одно из ответвлений. Вот. И, естественно, как бы в научном мире фундаментальная наука является это топ. Вот. Люди, которые занимаются фундаментальной наукой, они фактически строят основу. Вот. А те, кто занимается прикладными науками, они как бы помогают научным открытиям выйти в жизнь через практические разработки. Одно без другого существовать не может. Когда политики, большие бизнесмены пытаются использовать и весьма вульгарно рассуждают о фундаментальной науке, получается вот такая фигня под названием «чо-академия». Там речь идет об инженерных специальностях. Причем в конкретных направлениях, которые интересуют, как всегда, государство, в сфере военной безопасности. Какое это имеет отношение к фундаментальным наукам? Фундаментальные науки — это то, что в БГУ, например, физика, математика, биология, география, история, философия, филология. Это фундаментальные науки. А все остальное — это, извините меня, ну там, второе, третье блюдо на столе. Если вы не понимаете законов математики, если вы не понимаете законов, там, я не знаю, физики, биологии, то вы не можете вообще, в принципе, это основа. И фундаментальные открытия, извините, открытия фундаментальной науки дают толчок для развития всех наук. Всех наук прикладных, и близлежащих, да, как говорится. Поэтому, например, есть такая очень интересная кафедра у нас в БГУ под названием «Математическая физика». Это очень как бы такая серьезное, фундаментальное направление, без которого там невозможно ничего, ни программирование, ни астрология, вообще ничего. Но это фундаментальная вещь. Вот. И, кстати говоря, к вопросу о том, что как раз на этой кафедре тоже происходили репрессии, включая как бы старейших, известнейших фамилий, я имею в виду увольнения по политическим мотивам, потому что ученые, которые привыкли заниматься наукой и знают цену свободы академической, они знают, что такое политическая свобода. Поэтому обсуждать вот очередной государственный заказ на создание волшебной лавочки под названием «Академия чего-то» для
5: интеллектуальных того, чтобы... технологий.
4: О, Господи, интеллектуальных академий, интеллектуальных. Академия не может быть по технологиям, уважаемые. Как можно вообще, что с языком творится у вас, ребята? Что с головой творится? Как может академия, она может быть либо какой-то науки, но она вообще, как правило, создается, да, там, академия наук, да, в частности. Академия технологий, что это за зверь такой? Что за зверь такой, ребят? Я вам объясню просто суть этого создания, этого образовательного учреждения. Я его академией не могу назвать и даже университетом не могу назвать. Этого образовательного учреждения — это кадры для ВПК, для научных разработок, прикладных разработок для военно-промышленного комплекса. Но я могу сказать, что будет такой же результат, как и все, к чему прикасается Александр Григорьевич Лукашенко. Чем дальше он будет находиться от этой академии, тем, может быть, все-таки какой-то будет успех или результат. Насчет успеха не знаю, но хоть какой-то результат. Вот. А все, что он же сказал, БПЛА, система, которая, или изобретение, которое позволит все БПЛА, чтобы они все упали, и, главное, его не трогали. И о своей безопасности он все время думает, личной. Вот, собственно, все, обсуждать тут нечего. Это изобретение именно военного времени, вернее, учреждение военного времени, никакого отношения к фундаментальной науке не имеет.
1: А што думае пра гэтую пакуль толькі анансаваную установу эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які раней таксама працаваў у беларускай ВНУ?
2: Давайте послухаем.
6: У нас есть проблема. У нас абитуриентов для университетов, которые есть, их не хватает. Да? То что треба зробить? То треба открыть еще один университет. Ну, это ж железная логика. У нас есть проблема, не хапая працовных рук на уборочной компании. Треба працовников отправить в армию. А тут, ну, не хапая абитуриентов, давайте откроем еще один университет. Там, слушай, там вельми дивная речь. Я читал это и Ивянец, да, министр эдукации. Там такие цікавые речи, значит, сказал, что это будет не просто университет, и он не повинен быть не такий звучайный университет, а он повинен таких вот сапраўды таких затятых, затятую молодь туды там, значит, неяк привабливать. Як бы, калі вы могли привабить затятую молодь, чому вы их не привабите у тыя университеты, якія ёсць? У вас компания гэта провалилась, у вас у медвузах просто, ну, просто позорище, что отбывается. Калі вы могли завабить молодь, то чому вы гэтага не робите? Як гэтаму дапаможе яшчэ один университет, які вы открыли? Там Евенец кажа, вось трэба, значит, этих олимпиадников трэба вось на вельмі ранней стадии, пакуль яны яшчэ, пакуль у іх не было часу падумаць, ці не хочуць яны вучыцца за мяжой, то трэба іх схапаць і, значит, задразу туды ў гэты университет. Ну, окей, ну, будзеце вы іх хапаць. Ужо абітурыентаў паспрабавалі хапаць, да? Людзі паехалі вучыцца там, хто ў Польшу, хто ў Расію. Ну, будуць олимпиадники от вас бегчы.
1: Это были былые выкладчики белорусских ВНУ Роза Турарбекова и Андрей Маховский.
2: Яны намагаліся разгадаць, што стаіць за жаданнем Александра Лукашэнкі стварыць новы, самы лепшы універсітэт будучыні. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт.
7: Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу. Музыка.

0: 6 гадоў таму мільёны беларусаў паверылі, што могуць змяніць будучыню сваёй краіны, але замест пераменаў Беларусь атрымала хвалю рэпрэсій, тысячы палітвязняў і сотні тысяч людзей, вымушаных пакінуць радзіму. А які след пакінуў 20-ты год у беларускай гісторыі, ці можна сёння казаць пра ягоныя вынікі? Пра гэта наш корэспандэнт Сергей Апановіч паразмаўляе з выконваючым абавязкі старшыні партыі БНФ Юрыем Мілашкевічам.
1: Что нам удалось зарабить, что не удалось? Расскажите, как выполняющий обязанности старшини партии БНФ, что за этот час отбылось?
2: Безумовно, что за эти 6 год мы можем отзначить шмат тех моментов, которые характеризуют ситуацию кризисную, которые не переодолены и будут переодолены только разом с сходом авторитарного режима Лукашенко. За эти 6 годов ситуация ускладнилась таким фактором, как война в Украине, у якую, как соагрессор, была втягнута Беларусь. Безумовно, это все в неком смысле погоршило ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але при этом белорусы продемонстрировали надзвичай высокую стойкость, здольность до солидарности. И в каждом кризисе, который здарался после 20-го года, мы показывали феноменально, мне подается, узровень самоорганизованности, последовательности у обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он с уликом всех этих выборов знаходится на довольно высоком уровне.
1: Когда мы говорим про демократичные силы, можно сказать, что белорусы не объединялись вокруг нечего, вокруг некого лидера, вокруг некой идеи, вокруг чего объединялись белорусы за этот час?
2: Я думаю, что мы стали больше сгуртованными вокруг самой идеи вольной, незалежной, демократичной, европейской Беларуси. Это уособляется и у прихильности до певных лидеров, которые обвещают эти каштовности. Это характеризуется и у тех компаниях, которые люди подтримливают. Тем, как организовано ведется життё белорусской диаспоры, и даже, как у Беларуси, протягивается, хоть и в складанных обставинах, культурное и громадское життё. Ну, на жаль, мы про это часом доведываемся со свода Губазика, когда закрывается черговая храма, ці обмежовывается деятельность некой инициативы. Але при этом, ну, не говорячи, не даючи никаких конкретных указаний, все равно у нас есть белорусское життё у Беларуси, и это вельми важно. Можно просто открыть интернет и потекавиться, как организовано, как выплескивается простору информационную белорусская мова, белорусская культура, традиции, наши спевы. Тому можно сказать, что навод все самые тяжкие это выпробования мы проходим на вельми высоким, вельми навод позитивном узровне.
1: Если мы кажем про белорусские справы, то нема у нас зараз такой дорванности от тех людей, которые живут за межой, ну, в смысле в эмиграции, и от тех людей, как кажут, которые живут на земле в Беларуси, на той Украине, где мы все разом жили, да, ти нема такой дорванности, ти, может быть, не к супольному, не Керович проводим.
2: Все, что нас излучает зараз, это огульные каштовности, то, как мы им служим, то, где мы физично находимся, это накладает на нас певное обмежевание, ти, надворот, раскрывает наши можливости для реализации этих каштовностей у справах, у компаниях. Але я чуваю, что тоесно мы близкие и застаемся солидарными. То, что тычется нашей, скажем так, одорванности, тех, кто находится в больше вольной становится, там, где мы можем свободно обмерковывать наши проблемы, ти, наоборот, реализовывать творче задумы. Безумовно, эта разневоленность такая, и она может робить выгляд, что вот там в Беларуси люди затиснутые, и яны у своих вот этих обмежеваниях нам незразумелые. Но я спадзяюся, ну, я по себе ведаю, что подтримлюючи стосунки там с певным колом белорусов у Беларуси, мы все ж таки, ну, у нас нема такого тотального неразумения один одного. Наоборот, я чуваю, что мы довольно добро один одного разумеем. И то, что люди хочут жить свободно, и они марят про то, что будет такая же самая возможность жить так, как мы можем в Европе, в Беларуси, это для меня ориентир, это маяк таки, что надо протягивать эту працу, что белорусы чекают это иншего способа життя. И вельми спадзяюся, что мы этого досягнем уже в некой перспективе, якую мы можем навод себе уявить. В ближайшие год, два, три, ну, будет полегче. Спадзяюся на полегку, бо та же самая война в Украине, она заходит зараз в некую фазу, которую можно называть уже и финальной стадией войны, бо знесиленность и российская войсковая машина отчувается, российской экономики, и в принципе идеологично эта война зашла в той тупик, с якого выйти для режима тоталитарного в России нема, а разом с ним в таким же тупику находится и лукашенковский режим.
0: 6 гадоў пасля выбараў, 6 гадоў пасля самых буйных пратэстаў супраць фальсіфікацыі вынікаў. Сергей Апанович паразмаўляў з выконваючым абавязкі старшыні партыі БНФ Юрыем Мілашкевічам. А Юры Мілашкевіч зараз жыве ў Беластоку і спрабуе аб'яднаць тых палітычных актывістаў, што засталіся за мяжой і займаюцца грамадскай і палітычнай справай дзеля Беларусі.

0: radioracia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй і больш пра тое, што хвілінамі раней анансавалася ў навінах. Напярэдадні 6-й гадавіны масавых пратэстаў у Беларусі даследчык Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бортнік падчас онлайн-семінара Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта нагадаў, што беларускі пратэст стаў адной з найбуйнейшых грамадзянскіх мабілізацый у сучаснай гісторыі Еўропы. Паводле яго галоўная сіла падзей 20-го года заключалася ў іх дэцэнтралізаваным характары. Людзі па ўсёй краіне самаарганізоўваліся без адзінага цэнтра кіравання, што зрабіла пратэсты сапраўды агульнанацыянальнымі, кажа Ігар Бортнік.
2: Практыкі былі падчас арабскай вясны і пратэсты Гонконгу, Ірану, балотные протесты в России, протесты в Украине. Але мы звернемся до больш нам близкого белорусского досвіду 20-21 годов. И тут можно вылучить наступные элементы. Партисипативные демократы, которые имели место. По-перше, это локальная самоорганизация на уровне городских районов, невеликих городов, что включало в себе развитие горизонтальных связей с допомогой закрытых чатов, обменом информацией, координацией взаимодопомоги, как с допомогой интернет-сродку, так и непосредственно коллективное принятие решений. Когда жыхары абмярковывали, вырашали, как будут проводить акции, оформлять дворы, куда накировывать агульный бюджет, проводить совместные импрезы, координацию с іншими суполками. По-другое, это деятельность незалежных профсоюзов и страйкамов. Были, как вядома, спробы организации страйку, хотя не вельми удалые, створение страйкамов на основе промога демократичного представництва. Але тут так само треба указать и самоорганизацию на предприемствах и организациях, якая могла отбываться поза межами этих структур. Коллективы вылучали потребования керавництву, которые включали как экономичные, так и политичные пункты. Работники, например, часто самоорганизовывались, это было и в университетах, когда писали петицию к руководству с потребованиями не звольнять своих коллег по политичным мотивам. Варто отзначить, что специфика белорусских протестов была именно мощная их децентрализация. А вот когда сравнивать их с украинскими протестами, те с российскими на Болотной площади, тут назирается отсутность або слабая присутность неких официальных лидеров протесту и организованных ими структур. И у вынику отрымалось, что не греши на атомизацию громадства, на социальную пассивность и вывышенную бездопоможность, обумовленную в значной ступени травмы 90-х годов и практиками авторитарного режима, десятки, максимум, навод сотни тысяч людей приняли удел в практиках низовой самоорганизации с элементами партисипативной демократии.
3: У такой цікавай і незвычайнай для Беларусі пратэснай з'явы павінны быць са свае прычыны. Іх называе Ігар Бортнік.
2: Што можна вылучыць як прычыны гэта? Ну, па-першае, людзі заўсёды маюць патрэбу ў камунікацыі, прыняцці, зуймую з дапамогай грамадскай салідарнасці, і ў нейкі момант у грамадзян з'явілася на кароткі час вера ў тое, што яны самі сваімі дзеяннямі без нічых загадаў здольны змяніць грамадства. Адсутнасць фармальных лідараў і іерархічных структур у нейкім сэнсе таксама сталі каталізатарам гэтага. Паколькі няма каму фармуляваць мэты і задачы, значыць, іх трэба фармуляваць самім на розных узроўнях, на ўзроўні там гарадоў, гарадскіх раёнаў, працоўных калектываў і так далей. У такія моманты як бы палітычных крызісаў і рэзкай палітызацыі грамадства ў кароткатэрміновай перспектыве адбываецца паскоранае навучанне дэмакратыі. Калі людзі верачы ў свае ўласныя сілы і здольнасці змяніць грамадства, пачынаюць цікавіцца палітычнымі працэсамі і ўсё больш і больш уцягвацца ў працэсы прыняцця рашэнняў на розных узроўнях. Але тут жа зноў варта адзначыць шэраг абмежаванняў. Па-першае, стыхійны характар самаарганізацыі меў як плюсы, так і мінусы, бо не ўдалося арганізаваць моцныя структуры грамадзянскай супольнасці, спробы іх разбудавання былі, але былі хутка перарваны рэпрэсіямі, што прывяло да таго, што ўсе гэтыя парасткі самаарганізацыі даволі хутка былі знішчаны. По-другое, важно отзначить, что люди были первоважно готовы до удела у простых формах организации, например, самоузаимодопомога, але у больш неких развитых формах протесту с политичными потребованиями, с уделом у акции громадянского неподпорядкования, страйках, и они были не готовы. Тому тут требовало важно бачить отрознение помеж подтримкой протесту в принципе и организованным уделом. Подыграла роль инерция громадской свядомости, гегемонные дыши, курсы по переднему периоду, плыв патернализму, атомизация громадства и пассивность попереднего периода отыграли такую свою роль. Ну и так само, еще определенный момент, то, что первоважная большинство удельников протесту была объединена борьбой супроти диктатуры, а не разглядала формы партисипативной демократии как мету своей борьбы. И вот только в программе анархистской группы «Промень», опубликованной в версии 2020 года, можно ваше положение, какие отповедали вот этой модели.
3: Отповедно разражающие про белорусские протесты Игорь Бортник приводит историчные приклады, которые показывают недоздольности большинства подобных протестов.
2: Подобные вот формы самоорганизации нередко возникали в громадствах у периоды революционных рухов и протестов в минулые часы. Но практика показывает, что в умовах отсутности певной институциональной традиции, хотя бы относно развитой громадянской супольности, эти формы, навод у вынику поспеху руху, праз несколько годов начинают сникать або инкорпорироваться системы, как это было, например, у вынику арабской весны, те ранейшей там иранской революции 1978-79 годов, и на вот там больше ранейшие приклады с истории початку 20-го столетия.
1: Нагадаем, что за 6 годов после выборов 20-го года в Беларуси, поводле правооборонцев, загинули как минимум несколько десятков человек, связанных с протестами и политическими репрессиями. Праз турмы прошли тысячи беларусов, а сотни тысяч были вымушены покинуть краину. Не глядячи на это, в Беларуси протягиваются политично мотивованные затримания, суды и переслед громадян за их погляды. А правооборонцы протягивают фиксовать новые выпадки репрессий.

0: таким же по ветрам. Кому легко и свободно, кому раздирающе горло. Климат, природа, часовой пояс.
1: Тимур, может, это просто мы с тобой такие розные!

0: до 9 жнівня 2020 года были протесты, але таких протестов, коли на улице у всех населенных пунктов вышли люди, такого еще не было.
1: Головной темой Дня годности сёлета стануть политичные вязни. Як означає Илья Миронов, сегодня менавіта их голосы з'являються голосом белорусов на воле. У программе 8 жнівня экскурсия по Вильні «Белорусские жанчыны свободы». Яна почнется о 14 године на Лукішской площади каля крыжа повстанцам. 9 жнівня день почнется с молитвы за Беларусь у белорусским православным приходе. После отбудутся роварный пробег, митинг на кафедральной площади, марш свободы до вахты святла каля амбасады Беларуси, хвилина молчания и открытый микрофон. Завершится день годности акустичным концертом Юрия Стыльского о 18 године у культурной просторы Алаус на Маї. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна, магчымыя ападкі дажджу, месцам невялікія навальніцы, максімальна днём 24-25 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць без ападкаў, плюс 19 градусаў вечарам, 15 ноччу і 3 на раніцу ўжо ў суботу.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Шостую гадавіну падзей 9 жніўня 2020 года адзначаць беларусы Вільні днём годнасці. Як адзначаюць арганізатары, у гэты дзень у нядзелю беларусы Літвы разам з сябрамі і ўсімі неабыякавымі збяруцца, каб яшчэ раз паказаць, што яны адзіныя, што яны ўсё памятаюць і працягваюць змагацца за свабодную, незалежную і дэмакратычную Беларусь. З гостяй рацыі галоўнай арганізатаркай Дня годнасці і кіраўніцай валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Натальяй Калегавай размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, спадарыня Наталья.
4: Добрый день.
3: Спадарыня Наталья, вось да 9 жніўня вы якраз рыхтуеце не той, што марш годнасці, а нават цэлы дзень годнасці будзе ў Вільні. Вось калі ласка, распавядзіце пра гэта, як вы рыхтуецеся, шостая гадавіна сёлета спаўняецца з сумных такіх падзей. З іншага боку гэта сумны, а з другого боку, напэўна, радасна, што столькі людзей паднялося супраць дыктатуры.
4: Паднялося даже не то, што супраць дыктатуры, паднялося за право иметь свой собственный голос. Смотрите, ситуация такая, что мы сначала рассуждали, что все-таки делаем ли мы что-то особенное для этого дня, или мы проводим, как обычно, воскресный наш митинг. Были разные мнения, и надо сказать должное, что даже меня убедили люди наши, что есть два больших дня для белорусов сейчас. Это 25 марта и 9 августа. День воли он был заявлен, а получается 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно. Поэтому на самом деле, вы сказали, один день у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы». То есть она, начиная там с событий 1863 года, заканчивая событиями августовскими, она проведет такую экскурсию. Так что начнем мы даже немножко раньше, чем 9-го. А вот уже 9 числа тут будет все, начиная от велопробега, который, в принципе, сначала думали велосипедисты будут просто идти вместе с колонной, а в результате решили, что они все-таки поедут в 12:30 от Кафедральной площади до аллеи Рябиновой, посвященной женщинам протеста, там повяжут ленточки, вернутся обратно, потом будет митинг, кроме митинга будет, ну понятно, там будет хор выступать, там. Потом уже начнется марш. Марш будет достаточно большой, потому что он будет идти от Кафедральной площади до белорусского посольства. Около белорусского посольства будет минута молчания, свободный микрофон. А потом еще будет лекция, потому что это день рождения Ларисы Генюш, будет корчме, вот как раз Валерия будет проводить такую, очень интересную. Кстати, кто не был, очень советую, я была, поэтому прямо считаю одно из великолепнейших. Еще утром, конечно, будет набоженство, посвященное как раз и погибшим, и тем, кто сейчас страдающим. Отец Ройт в этой церкви будет проводить.
3: Ось, правда, я звернула увагу на то, что сёлета навод будет молитва за Беларусь в белорусском православном приходе. Я ведаю протестанты и католики так само молятся за Беларусь. Вот сёлета нават молитва включена в программу. Это святары сами пропоновали идти. Вот вы...
4: Да, они сами, это решение их собственное было. Просто прекрасно, что мы на контакте, и в связи с тем, что мы на контакте, то мы знаем об этом, и нас попросили сделать обвестку. Вот поэтому такая-то ситуация. Как-то все прямо весь день мы посвящаем этим событиям. То есть прямо вот совершенно... Как вот были, знаете, 9 августа весь день были заняты в голосовании, но вот мы надеемся все-таки. Ведь знаете, сейчас вот если сравнивать, например, у литовцев, у них есть этот день 13 января, и они сначала не верили, что этот день когда-нибудь станет праздничным. То есть он очень долгое время вообще-то был, понятно, днем трагедии. Он был долгое время, был все-таки день, а сейчас он становится и даже его собираются сделать праздничным днем в честь этой памяти. Понимаете, чем дальше дальше мы уходим потом в хорошие времена, тем дальше трагические события. Мы понимаем, что они не трагические, а что они просто очень важные события в становлении нации. Вот 9 августа — это день, который, безусловно, навсегда, что бы ни произошло уже сейчас, останется днем становления нации. Потому что я сама очень в этот день прямо совершенно повернулась в сторону Беларуси, белорус. Это правда, это так произошло, потому что это было что-то неимоверное, и оно таким и остается. Как бы ни было, как бы мы ни расходились во мнении, как бы мы там люди не ругались, как бы еще что-то. 9 августа — это день, который объединяет всех и все. Нету человека, который бы... Кто-то любит нынешние демократические силы, кто-то не любит эти демократические силы, кто-то против, кто-то ссорится. Но 9 августа ни у кого нету, не знаю, ну 99% точно среди моих знакомых, кто бы не сказал, что это был важный день.
3: Вот я гляжу программу, и сёлета еще будет музычное оформление. Приедет у Вильню Юрий Стыльский. Я думаю, он будет выступать у вечера в пабе Алаус Тамэй. А ці выступить он под час митингу? Вот, звичайно, музыки так само.
4: Да-да, во время митинга будет хор выступать, и будет Юрий Стыльский также исполнять свои там 3-4 произведения. И, в общем, такая благотворительность с его стороны. Еще будет во время митинга будет Светана заводить хороводы. Помним, что хороводников, ну, во-первых, это очень важно нести белорусскую тему, а во-вторых, мы же помним, какое количество людей село за хороводы. Поэтому это всегда символично. Поэтому будет и Светанок, и хор с очень красивые.
5: А хоры какие?
4: Они сами себя объявят. Это новое формирование, которое сейчас есть. О, Господи, словом формирование сказала, да? Вот. Да. И поэтому они были разных названий. Сейчас я название вам не скажу, потому что они его сами объявят. Они это вновь созданы, отрепетированы, уже хорошо сделаны. Будет открываться двумя. Сначала, как всегда, пропоют два гимна. Белорусский и литовский. А потом после этого будет в течение всего выступления между политиками белорусскими и литовскими и активистами будет еще прозвучать все время хор. Будет Светанок и будет Юрий Стыльский и будет Космос, конечно, туры-муры, да, куда мы
5: разбуры,
4: в общем, да, вот, поэтому как бы программа обещает быть насыщенной. Важно, конечно, по дороге есть разное, мы и ждем, кто заболел барабанщик, кто еще что-то, конечно, очень много разного случается, но спасибо людям, мы просчитали, что нам хватит для организации вот 800 евро, и их собрали, спасибо каждому, кто принял участие в этом, и, в общем, хватит, а, еще будет выставка, мы повторим выставку, которая была на День политвязни, и она очень пользовалась большой популярностью. Мы ее поставим пораньше, с 11 утра она будет уже на Кафедральной площади выставка. Там и Ольги Якубовской, и Андрея Войнича, и одной девочки политзаключенной, и Павла Северинца будут работы, и Ксиши Аниловой. Ну, в общем, мы повторяем выставку, которая была на Дне политзаключенных. Она была очень популярна среди гостей города, и, в общем, это привлекало большое внимание, и мы хотим, чтобы... То есть вот ее повторяем.
3: И все лето будет это все ладиться на Кафедральной площади, не на Лукишской, как звычайно, да?
4: Да, в этом году на Кафедральной, потому что все-таки воскресенье. А воскресенье такая, еще надо понимать, что после служб, после всего народ будет много гулять на Кафедральной площади. И наша цель все-таки, мы помним, как бы это ни было, напомнить о политзаключенных, напомнить о том, что Беларусь борется и боролась, напомнить о том, что литовцы за нас стояли очень сильно, и мы все-таки за позитивный образ нашей страны, Беларуси, и за то, что мы верим о том, что опять это, знаете, я как была здесь 9 августа 2020 года, и вот весь этот август, он был краше бел-червоного-белого флага, ничего в Литве не было. Это был самый популярный цвет в Литве, это были самые популярные флаги, их не успевали шить, нам дарили их азербайджанцы, у нас просили их, нам там люди из Каунаса, которые печатали их просто стопками. В общем, это была такая история. Я вот просто вижу и знаю, что оно повторится. Но мы сами себе не должны забыть о том, какие мы. И мы должны напоминать об этом нашим друзьям и хозяевам этой страны, как они к нам относятся хорошо. Поэтому я надеюсь, что это будет очень хороший марш.
3: Перед такими подеями великими, как, например, День воли, 9 жнивня, улады Беларуси, звичайно, запуживают людей, и некоторые все ж таки не выходят, некоторые там у масках выходят. Как вы лечите, все ли это будет людей больше, как ваши прогнозы, как вам отчувается, тем меньше все. все ж таки?
4: В Литве вообще, не знаю, может быть и меньше. Знаете, на самом деле это не очень удачно, пускай на меня не обижаются представители демократических сил, не очень удачная история делать конференцию в такие праздники горизонтальных структур, я бы так сказала. 9 августа – это не день, который нужно возглавлять. 9 августа – это день, который мы можем только поддерживать, если у вас есть силы, финансы или там просто энергия, да? Ну, то, что я сказала, силы. Поэтому, когда мы делаем конференции не заранее, а именно в этот день, то, к сожалению, это оттягивает силы. Я знаю большое количество людей, в том числе лидеров, там, или еще, которые едут на конференцию. И это оголяет, там, не знаю, Клайпеду, Вильнюс, Прагу, ну, то есть другие города, понимаете? Это неверное решение. Я надеюсь, что к следующему году они это услышат. Ну, и уже как бы 9 августа будет, конечно, понедельником. Но я бы очень рекомендовала представителям, организующие конференции, потратить все-таки эти силы на другие дни. Это мое мнение, и я четко его высказываю и считаю это ошибкой. Но пускай будет, как будет, пускай в Варшаве это будет. У нас посмотрим. По поводу масок, вот те, кто будет вас слушать, пожалуйста, в Литве достигнуто соглашение, чтобы люди, если они хотят, они одевают маски, но просто с собой берут документы, потому что полиция имеет право подойти тогда людям в масках и спросить, предъявить удостоверение личности.
3: Так, и уже разные провокаторы, яких засылают, как фотографовали людей.
4: Да, поэтому спасибо им за это, что они это сделают, но вот они будут и проверять, и с другой стороны, они нам разрешают. Они понимают, потому что в плане закона, то есть люди не должны на митингах закрывать свои лица в Литве, но никто же не думал, что это будут митинги законные, за которые за законные митинги в Беларуси или там где-то в других странах, не знаю, тоже будут наказывать, и это называется, они принимают это как оскорбление. Статьи, которые люди получают, это оскорбление правительства белорусского, они воспринимают эти митинги так, и узурпация власти и так далее. Ну, это же их проблемы. Но у нас, пожалуйста, господа, уважаемые господарства, те, кто опасается, одевайте кепки, маски, объемную какую-то одежду, если думаете, что вас опасаете, что вас узнают, но приходите. Потому что очень важно, чтобы вас увидели, скажем, другие люди, и вы, знаете, мы очень много общаемся с людьми так называемой земли, или когда они к нам уже сюда попадают. Вы знаете, это на самом деле, я вот всегда считала, что это нужно белорусам, которые здесь, а мне ребята, которые политзаключенные, рассказывают, политвязни, что они, зная, что они есть на этих плакатах, на наших, которые мы выходим, да, которые каждое воскресенье, а уж не говоря про такие большие дни, но они говорят, а мы думали, нас забыли. Вот они отсидели 5 лет или 6, а мы думали, нас забыли. Понимаете? Я говорю, да нет, вот портрет, посмотрите здесь. Сейчас мы разговаривали с этим Алексеем, который барабанщик сейчас. Он очень радостный. Мы, кстати, будем тоже в поддержку его там семьи собирать, ну, помогать собрать напрямую, сделать сборы. Поэтому, пожалуйста, помните, что вы это делаете не для себя, а для тех, кто там, кто еще сидит в застенках, кто уже вышел, но не может уйти, а кто-то просто боится сказать что-то, ну, потому что у него большой шанс, он по каким-то причинам не может покинуть Беларусь, не могут все 8 миллионов оставшихся уехать, даже если они против режима. Ну, мы можем им в этом помочь, сохранить эту энергию, память и показать эту солидарность, потому что это очень важно.
3: Дякую велике, спадарня Наталья, за размову.
4: Спасибо вам большое за интерес к жизни белорусов и за то, что вы всегда это честно делаете. Спасибо большое.
2: Гость рации.
1: А гостьей рации была кіраўніца волонтерской организации «Допомога» Наталья Калегова. Про день годности, які будзе ладзіцца ў Вільні 9 жніўня, размаўляла з ёй Татьяна Смоткіна.
5: Зузулька! Раз, два, три, четыре!

0: Да Эйкена на основе больше ранних напрацовок британского навуковца Чарльза Бэббиджа. Программа доследования и створения машины финансовалась ВМФ США. Генподрядчиком выступала компания IBM. После завершения работ по Адлаце вылечальник был передан у распоряжение флоту и выкористовывался им на завершальном этапе Другой сусветной войны. После поспехового проходжения первых тестов у лютым 44-го компьютер был перенесен у Гарвардский университет и формально запущены там аккурат 7 жнивня 1944-го. Компьютер утримливал каля 765 тысяч деталей, досягал у должиню амаль 17 метров, у вышиню больше за 2,5 метра и важил каля 4,5 тонн. Агульная протяглость злучальных проводов складала амаль 800 километров. Машина займала у Гарвардском университете площу у некольки десятков квадратных метров. Компьютер был здольный робить по 3 операции складания альбо отнимания у секунду. Множение выконывалось тягом 6 секунд, деление крыху больше за 15. На операции по вылечению логарифмов и выконанию тригонометричных функций потребовалось больше хвилины. Фактично Марк 1 уявлял собой удосконаленный арифмометр, который заменял працу прикладно 20 операторов со звычайными ручными приладами. Однако головным отрознением компьютера Марк 1 было то, что он был первым цалком автоматичной вылечальной машиной, якая не потребовала аніякого умяшання человека у працовный процесс.
1: Нагодник.
0: 7 жнивня 1987-го отважная американская плывчиха Лин Кокс стала первым у истории человеком, который добрался у плав с США у Россию. Провевши у 6-градусной воде 2 годины 6 хвилин, американка переодолела 4160 метров Берингова пролива от американской выспы Малый Диамит у штате Аляска до российской выспы Великий Диамит. Гэты сенсацыйны заплыв стал зорным у кар'еры 30-гадовай экстремалкі, хоць на яе рахунку да гэтага часу ўжо былі некаторыя дзіўныя рэкорды. Яна была першай у свеце, хто праплыў у халоднай вадзе Байкала за 4 гадзіны 18 хвілін каля 18 кіламетраў. Гэтая унікальная падзея трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса. У 1972 годзе яна за 9 гадзін 57 хвілін пераплыла Ла-Манш, а праз год палепшыла сваё дасягненне на 21 хвіліну. У 75-м Лін Кокс стала першай жанчынай, якая пераадолела праліў Кука, які падзяляе выспы Новай Зеландыі, у 76-м Магеланаў праліў, а ў 78-м у кішачых акуламі водах абагнула мыс Добрай Надзеі.
1: Нагоднік.
2: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про дарунки ад лисічкі. Грыба, пра які мы пачалі дазнавацца ў мінулай перадачы. Лісічкі дапамагаюць нашаму арганізму працаваць у адладжаным рэжыме. Ці задумываліся вы, як лісічка гэта робіць? Калі хінаманоза гэта вонкавая тарча і меч грыба, то яе нутраны склад гэта сапраўдная высокатэхналагічная лабараторыя па аднаўленні чалавечага арганізму. Скажу вам пра аб'ект у гэтым працэсе, які для наладавання працы печані грае проста найвыдатнейшую ролю. Гэтая рэчавіна са складанай назвай эргастырол. Можна і папросту. Наша печань – гэта галоўны фільтр арганізму, які круглыя сотні чысціць арганізм ад таксынаў, прадуктаў распаду, усяго лішняга, што трапляе да нас з нашага гарадскога асяроддзя. З часам гэты фільтр забіваецца, яго каморкі стамляюцца і пачынаюць горш працаваць. Дык вось. Эргастырол – гэта свайго роду інжынер, які працуе ў сервісным абслугоўванні каморак печані. І он не просто падганяе іх працу, а дапамагае ім аднаўляцца на глыбокім узроўні. Доследы паказалі, што кампаненты лісічкі могуць мякка ачышчаць жоўцевыя пратокі і дапамагаць печані ў аднаўленні сваёй структуры. Гэта асабліва важна ў сучасным урбанізаваным свеце, як я казаў, дзе нагрузка на гэны орган калясальная. Лісічка дзейнічае вельмі далікатна. Яна не падмяняе працу печані, а дае ёй рэсурсы, каб тая ізноў пачала даваць рады сама. І на гэтым функцыі лісічкі не сканчаюцца. Паглядзіце на яе колер. У прыродзе ўвогуле нічога выпадковага няма, і колер таксама. І ён сігналізуе пра неверагодна высокую канцэнтрацыю каратіноідаў. Ваша цячула, магчыма, што зроку карысная морква, бо ў ёй поўна бета-каратыну. Дык вось, у лісічках яго ўтрымліваецца амаль столькі ж, а часам і вышэй. Але ёсць адзін нюанс. У грыбах гэтыя рэчывы знаходзяцца ў такім злучэнні, што засваення нашым целам каратіну праходзіць больш эфектыўна за моркву. Вітамін А, які ўтвараецца ў каратыноідаў, гэта базавы элемент для здароўя нашых вачэй. Ён дапамагае лепей бачыць у сутонні, бароніць сеткавіцу ад стомы пры працы з экранам і падтрымлівае здароўе слізістых абалонак. Апрача таго, ёсць яшчэ такая траметаналінавая кісля. Гэта адмысловае злучэнне, якое навукоўцы выявілі ў лісічках стасоўна недаўна. Яе асноўная задача – дапамагаць імуннай сістэме ў барацьбе з вірусамі, які атакуюць тканкі печані. Яна працуе як малекулярны маркер, які падсвятляе пагрозы для імунітэту, змушаючы яе рэагаваць хутчэй і дакладней. І нельга забывацца на самую рэдкую каштоўнасць, якая схавана ў лісічцы, гэта вітамін D2. Большасць прызвычаілася яго атрымоўваць з рыбы альбо пад уздзеяннем сонца. Але лісічка – гэта рэдкая раслінная крыніца названага мною сонечнага вітаміна D2. Ён крытычна важны для моцы нашых костак, стабільнасці нервовай сістэмы і нават добрага настрою. Атрымоўваецца дзіўная карціна. Лісічка – гэта не проста лясны далікатэс, а комплексны прадукт, які адначасова ачышчае нас ад лішняга, аднаўляе нашы фільтры ды сілкуе дэфіцытнымі вітамінамі. Гэта сервісны цэнтр, які прырода спакавала ў прыгожую залацістую форму. Але для того, каб генны цэнтр працаваў, трэба захаваць два варункі. Слушна апазнаць аб'ект у лесе і слушна яго падрыхтаваць. Здавалася б смешнае, пытаюся. Як не прынесці ў хату паганку? Умоўную паганку, бо ведаць біяхімію няма сэнсу, калі прынясеш імітацыю пад сапраўдны грыб. У лисички ж так само есть двойник. И лживая лисичка Гиграфоропсис аурантиака. Ти говорушка. И она не является отрутной до смерти, але может выкликать поважное разладжение страуника. И целком сапсовать смак стравы своей горычу. Каб не помылиться, то переверните грыб. У сапраўднай лисички под шапкой нема пластинок. Тоўстыя вільчатыя складкі, якія ўрастаюць у ножку, то гэта так. І гэта складае адзінае цэлае. У ілжывай жа лісічкі гэта заўжды тонкія і частыя пласцінкі, якія дакладна адлучаны ад ножкі. Ножка там гладкая. Далей можаце праверыць на стэрыльнасць. Як я казаў раней, лісічка сапраўдная ніколі не бывае чарвівай. Калі вы знайшлі грыб падобны, але на яго целе бачныя дзюрачкі ці хады казурак, то гэта падробка. І яшчэ цэніце колер і пах. Сапраўдны грыб мае аднатонны колер, ад яечна-жоўтага да светла-памаранчавага. А пахне ён свежай садавіной, ці некаторыя называюць водар марэляў. Ілжывая ж лісічка звычайна больш зыркая, за амаль чырвоным цэнтрам галоўкі і мае непрыемны зямлісты пах. І, канешне, збор грыбоў патрабуе 100% упэўненасці, што грыб ядомы. Як толькі сумніецеся, то лепей выкіньце. І апошні, як захаваць якасці лісічкі для спажывання. Бо не колькасць лісічак важная, а важная лісічка падрыхтаваная. Напрыклад, галоўны інструмент лісічкі – гэта хінаманоза, якая вельмі адчувальная да вонкавых уздзеянняў. Галоўны вораг лісічкі – гэта высокая тэмпература. Пры нагрэве ад 45 до 50 градусаў малекулярныя сувязі хінаманозы і эрготэролу разбураюцца. Тое самае адбываецца пры кантакце са звыклай паваранай соллю. Таму, калі вы папражыце лісічку з бульбай ці замарынуеце іх, то вы атрымаеце выдатную страву. Пярэчанняў няма, але цалкам знішчыце іх малекулярную тарчу. Вы з'ясце смачную абалоніну, але страціце эфект ачысткі і аднаўлення печані. Каб актываваць ресурс, лисічку варта сушыць пры температуры не вышэй за 40 градусаў Цельсія. Пасля сушкі грыб ператвараецца ў канцэнтрат карысці. Апрача знаёмых рычавінаў, у 100 грамах лисічкі ўтрымоўваецца цэлы набор мінералаў. Калій, які адказвае за рытм сэрца, медь, якая неабходная для засваення жалеза, ды цынк, без якога немагчыма работа імунітэту. Дарэчы, у лисічку усіліўся і селен, рычавіна ад старэння арганізму. У інтэрнэце вы можаце знайсці багата варыянтаў прыгатавання свежай лисічкі. Канешне, спажываць грыбы могуць не ўсе. Ёсць абмежаванні, узроставыя, хваробныя і ў цяжарнасці. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.
2: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
3: Рацыя.ком.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусскому без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў. Хто згубився, розгубився у часі і просторі, зустракаємося, шукаємо сябров і однодумців на хвалях радіо. Такі різні теми наперед у нас. Збираємо інформаційну картину гадака тижня. Про політв'язню, де агульні тенденції наперед, а так само відказ на питання, хто ж допоможе білоруським предпримальникам, у яких на Валберес згорили усі речі. У студії Влади Криньовські запрошую на програму по-білоруську, де жадаю доброго настрою.
7: Саправди, маєте рацію. Місце для прес-дискусії.
6: І найперш про тенденції уваходять нам правоабаронча тематика. За апошні тиждень ми признали політзняволеними 11 чоловік, пишуть представники ініціативи «Дисиденти БАЙ». Про це розказує білоруська правооборонця Марина Косінірова. У політичну простору виходить риторика так званої нормалізації ситуації у Білорусі. Хоча спецслужби у Білорусі приміняють нові практики, як притягувати репресії. Їх фіксують правооборонці, зауважає Марина Косінірова.
8: Мы показываем колькость людей, которые подверглись криминальному политическому переследу. По часам, как бы, у меды там заявляется такая скаженная крыху информация, тем больше на фоне того, как мы все бачили, что Польша пошла отмовлять там у притулку людям, которые подверглись криминальному переследу по 342-м артикуле за удел у акциях протесту, бо небыто скончился термин давнины. Ну и часам, как бы, заявляются у разных краинах, так, такие версии, что небыто в Беларуси там репресії знижаються, якби людям менш щось погрожає, соодносно, якби і оборона ніяка їм не потрібна, і притулок політичний. Таким чином ми, як одна з правооборонних організацій, спробуємо все ж таки нагадувати у публічному полі, що відбувається у Білорусі, які репресії у Білорусі є, які люди підвергаються переслідуванню. І тому спробуємо публікувати ось ці кейси, щоб люди могли поглядіти, по яких артикулах люди переслідуються, хто зараз знаходиться у зневоленні, кого ми вже признали, як у кажуть, так само постфактум, тобто ті люди, які вже відбули покарання, можливо, виїхали або знаходяться у безпечному місці і предоставили інформацію, або вони самі, або люди, які з ними разом знаходилися за кратами. Всіх це такі тенденції, які кожен чоловік зможе там про наші соціальні сітки, про наш сайт відсочувати, глядіти ніякі свої статистики робити з гетого. Ось якраз хотіла б, можливо, є сенс таки закрануть ось по гетому 342-му артикулу, ми якраз рихтуємо публікацію про гетто написати особно, бо є таке помилкове навіть у людей часом. І розумію, що у, там, у Польщі можуть бути там помилкові представлення, так, бо гетто люди не зовсім у такому контексті, як ми, як правоохоронці, як виходці з Білорусі знаходимося, але і самі люди. Так, бо все ж таки, якби пройшло 5-6 років, люди вже починають навіть забувати, що вони публікували у соціальних сітках, де вони ставили лайки, кому писали, кому щось ці висилали. Ну, і якби існує таке, що коли ти безпечно їздиш про межу, наприклад, ти вже 8-10 разів вертався у Білорусь, потім виїжджав знову за межу, все у тебе добре, все проїхали, перегорнули сторонки твоїх свояков, там, сябров не переслідували, і у людей так часом затирається. Так, что, ну, не уже меня там про 6-5 годов будут еще переследовать. И, на жаль, так это может быть. Зараз так існуют новые практики, про которые силовики спробуют находить новых людей для того, чтобы их осудить. Вот опошне, с чем мы сутыкнулись, задокументовали у себя. Это не один и такий выпадок, про який мы кажем. Это вот уже некая системная практика, якая отбывается в Беларуси. Людям, которые находятся в Украине, например, телефонуют и кажут, приходьте. 342 артикул термин давнины скончився, ми хочемо там закрити цю справу, щоб ви там підписали усі папірки, приходьте. Люди часом, якби, хтось більш таки уважливо ставиться до своєї безпеки і консультується з правооборонцями, хтось, якби, думає, ну як так, ну, значить, закрили справу, треба сходити. І що відбувається далі? Далі чоловік приходить, і у його одразу, наприклад, забирають телефон, щоб відправити на експертизу. Соотносно, якби, телефон іде на експертизу. На експертизі можуть виявити, якби, не в усіх там суперпаролі, які стоять, шифрування і все це. Далі, соодносно, у чоловіка починають знаходити інші артикули кримінальні, по яких його можна притягнути до відказності політичної. Тобок, там, може, чоловік десь зробив донат, не ведаю, який-нибудь там 3-4 годы тому. Чат може гэтага просто не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-нибудь чаце, які прызнаны быў ужо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бесконцы спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і так далі. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца, вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць прыцягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там кристальна чыста ў інтэрнэце.
9: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначна адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
8: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
9: Калі, я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
8: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэта чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэта чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, як бы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за краты шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе Гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта як бы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, як бы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
6: 942 политвязни на сегодня в Беларуси. Поводле инициативы диссиденты Баяны нагадывают, что 2756 человек частково ці цалкам отбыли свои термины после 2020 года.
10: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: До інших домов зараз конференция «Новая Беларусь» рыхтуется в Варшаве. Там багато тему про сумки белорусской демократичной супольности плануюсь обмерковать. Размовы як про сучасный стан, так и о перспективах. На месяца представница по социальной политике Объединенного переходного кабинета Юлия Мицкевич удельничает у панельной дискуссии. Она называется «Пост Лукашенковская Беларусь. Реформы, перспективы, бачення, будучення». Две концепции реформы у сферы гендерной политики ды супрадзення дискриминации. Юлия Мицкевич презентует у Варшаве.
11: Это было мое, собственно, предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
9: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себе иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, они такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я шартую, конечно.
11: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нет, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы и распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются, то есть чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
9: Чому у вас в первом стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, тем больше супрадзеяння дискриминации, яны потребны. Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси увогуле такого законодавства нема. Я веду, что часами и у демократичной супольности кажут, что ай, ну там трошечки поздней. Вот як так атрымалося, что в 21-м стагодзе у Европе, вот такая ж про то, что Беларусь и Россия это две краины на континенте, якія не мают гэтых законов, и мы нібыта маем пераконваць, что гэтыя законы патрэбны, хотя здавалася, гэта відавочная справа, что яны патрэбныя.
11: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается, имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный, он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там, запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
6: Дискримінацыя, няроўнасць, сацыяльная несправядлівасць – гэта сістэмная праблема ў Беларусі, нагадвае Юлія Міцкевіч. А на конференции в Варшаве до этой дискуссии можно долучиться и на пройдя. У польской столицы 8 и 9 жнивня. Іншая навіна з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі, у нашым эфіры прагучаць далей.
7: Медыа. Навіны адным радком.
6: Экстремистский спис Министерства информации, там навод сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси у вечера 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский спис экстремистских материалов. Пералік забароненных до распаўсюду интернет-ресурсу включили телеграм-бот Беламедиа-бот, афилеваны с телеграм-каналом Белмеду, які публікує важные новини з усяго свету. Рашэнне прызнаць гэты интернет-ресурс, так званый экстремистский информационной продукции, прыняў 3 жнивня суд Ленінскага района Гародня. А прыша яго суд Ленінскага района Гародня 4 жнівня прызнаў экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі яшчэ некалькі інтэрнэт-рэсурсаў, сярод якіх інстаграм-аккаунт «Look at Grodno», створаны для апублікавання мясцовых навінаў, на яго падпісаны ўсяго 22 чалавекі, ці, напрыклад, TikTok-аккаунт «Look at Grodno», які мае больш за 7,5 тысячаў падпісчыкаў і таксама распавядае пра навіны рэгіёну. У республіканський список екстремістських матеріалів внесли сайт EUVSDIS.info. Це інтернет-ресурс проєкту Європейського Союзу, створено у 2015 році для виявлення аналізу і боротьби з прокремлівською дезінформацією і медіаманіпуляціями. У відповідності з рішенням суда Хорського району Могилівської області від 4 жнівня у екстремістський список на сайті Міністерства інформації включили сайт Euronews. Но гра официальная веб-сторонка международного новинного телеканала Евроньюз. У Беларуси 6 жнивня починают дейничать более жорсткие потребования для иншоземцев, которые стало проживают за межами Беларуси и хочет потрапить всю помежную зону. Теперь это можно будет сделать только на подставе домословного дозволу на право уезд альбо уваходу, часового знаходжения и перемещения у помежной зоне. Как его отримать, иншоземцы повинны звернуться за ответной заявой на один портал электронных послуг. Пропуски выдаются органы помежной службы, в той же час улады поширили перелик документов, на подставе яких громадяне Беларуси, особо без громадянства, да иншоземцы, которые стало живут на белорусской территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно сделать не только на подставе паспорта, войскового билета, посвящения керуцы да службового посвящения, але и на подставе пенсийного посвящения, посвящения инвалида, студентского билета да билета навученца. 5 лет, как Виленский белорусский музей имя Ивана Луцкевича, Центр белорусской супольности и культуры, ци белорусской дому Вильни мае свое помешкание. Гэтая установа вядомая всем виленским белорусам, бо там проходит шэраг імпрэз, працуе библиотека, шкулка для деток, жаночий клуб да іншае. Як кажа директорка Виленского белорусского музея имя Ивана Лоскевича Левика Кардис, ранее музей увогуле не без свайго помешкання, а атрымаў яго дзякуючы падзеям 20-го года.
10: Люди были вымушаны выехать из своей краины, и участка белоруса опынулася у Вильни, и акрамя усе побытовых проблем для людей. Я зрозумела, что это повинно быть так само был некий центр, где люди могли бы там собраться. И ясно, что таких пробков была не одна, были там некие правовые центры, консультационные. Але мы взяли на себе роль культурно-эдукационного такого центра.
6: За гэтыя гады яны здолели замасоваться у городской просторы, да установа стала познавальной для белорусов Вильни, але и так само и для гостей у города.
10: Тут бываются у нас выставы, лекции, концерты, презентации книг, разные эдукационные программы. И музей, что важно значит, Луцкевича перетворился не только в выставочную простору, але и в культурный центр белорусской супольности.
6: Людвика Кардис выказывая подяку команде волонтеров, якая працуе в установе так само себе белорусами, якія подтримливают институцию финансово. Музичний проект «К6 Лайф» продав на аукціоні ексклюзивну касету. Винік свого першого сезону «Гроші від продажу» артисти накерували удільнику гурта «Ковільські пси Денісу», які тепер знаходяться у шпиталі. Розповідаються засновальники проекту Антон Шніп і Стас Мурашко.
12: Эта касета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
13: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
12: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
13: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
6: Так само проект К6 Лайф долучился до ивенту у подтримку Дениса.
7: Медыя. Новіны адным радком.
6: І таксама далі павітаем гостя. Гараць логістычныя склады, а прадпрымальнікам ніхто нічога абяцаць не можа. Так можна характарызаваць сітуацыю вакол украінскіх атак па расійскіх Валберес па складах буйной інтэрнэт-крамы. Беларускі бізнес з улады ў Менску просяць, каб тыя дапамаглі пацярпелым прадаўцам.
7: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
6: По оценках потерпели от этой ситуации около 22 тысяч белорусских компаний и предпринимальников, они имеют велизарные страты. Чому никто тут им не допоможет? Тлумачить блогер и предпринимальник Александр Кондорович.
14: Мы ведаем, что по статистике, якую дае сама компания Wildberries, 22 тысячи белорусских сейлеров працуюць на этой пляцоўке. Большасць из них нечто продае у Россию. Таму для белорусов это буйная проблема у колькасці менавіта самых продавцов.
9: Як эта проблема выглядает? То есть, атрымліваецца, яны так само губляют свои товары, но видовочно, что это товары там...
14: Видовочно. Нема некага іншого шляха, нема некага асаблівага законодавства для белорусов, якія нечто продаюць Россию. Все то же самое, что отбываецца с тими людьми, яких вы узгадали, якія так глосно нечто кажуть у интернете, об тым, як они стратили все в выніку атак украинских беспилотников. То же самое отбываецца и с белорусами. Нічого іншого.
9: Что такое Wildberries? Так, якія там речи продаюць? То есть, некоторые робяць сами, продукуюць гэтыя речи и их продаюць. Але есть так само шмат, якія там, не веду, купляють нечто у Китае и перепродаюць. Недарм же жартуюць, что чому такий вось дым иде от гэтага Wildberries, что нібыта там гарыць усё гэта китайское. Растлумачце, калі ласка, гэту систему, як гэта працуе, вось уся гэта ниточка праз Wildberries.
14: Разумеем, что Wildberries гэта онлайн-пляцоўка, менавіта гандлёвая онлайн-пляцоўка. Ей все ровно, той человек, які прыйшоў да яе у якасці прадаўца, у якасці селера так званага, і он сам продукує гэту продукцію, сам вытворца, ці ён недзе купіў. Вальбрысу ўсё роўна, цалкам ўсё роўна, ён только пляцоўка для продажи. Калі мы паглядзім на лічбы, то ў мінулым годзе мне падаецца, што аб'ём продажаў праз Wildberries быў трохі меншы за 80 мільярдаў долараў. І можна ацаніць вельмі-вельмі умоўна, можна ацаніць, што аб'ём продажаў беларускіх тавараў, беларускіх прадаўцоў у Расіі быў трохі меней за мільярд долараў. Чаму я такую лічбу магу прыгадаць? Таму што ёсць статыстыка, што агульная колькасць продажы праз менавіта беларускіх прадаўцоў праз Wildberries была 3 мільярды 800 мільёнаў рублёў. Ну і суадносіны расійскага і беларускага рынка, яны такія, што можна пэўна казаць, што вось дзесьці каля мільярда, можа быць трохі меней долараў, гэта аб'ём продажу менавіта праз беларускіх сэлераў на пляцоўках Wildberries. Што ж датычыцца вось гэтай агульнай лічбы, там 80 мільярдаў, ну, канешне, калі мы паглядзім на аб'ём спажывецкага імпарта з Кітаю да Расіі, то мы можам сябе казаць, што, канешне, там будзе, ну, вельмі умоўна, але будзе там палова некіх тавараў, якія зроблены ў Кітаі ці зроблены ў іншых такого кшталту краінах Азіі, дзе вельмі танная працоўная сіла, можа быць, гэта будзе Індія, можа быць, будуць некія іншыя краіны. Але зразумела, што, канешне, Wildberries з'яўляецца такім не тое, каб сам вялікім імпарцёрам, але ён втягвае праз гэту сваю пляцоўку шмат прадаўцоў, якія з'яўляюцца імпарцёрамі з Кітаю. Таму, магчыма, гэта жарт не вельмі жарт, што такі дым, таму што гэта кітайскія тавары. Ну, максима на полу.
9: Пластмассовая, так. Ситуация ж такая, что реально держава ж не виноватая, так, что это товары разбомбленные на складах Wildberries. Вот. Как вы оцениваете, ну, и подходы керавництва Wildberries российской державы, белорусской державы, когда они заявили, что, ну, не мают никаких махчимостей вот, конкретно компенсовать страты?
14: Ну, мне цікаво, когда вы кажете, что держава не виновата. Конечно, у... прямым сэнсе, таким наупростым сэнсе, яна, конечно, сама не накіравала гэты беспілотнікі ВСУ на склады Wildberries. Але ў агульным сэнсе прадпрымальнікі, усе, разам все людзі, насельніцтва краіны плоціць падаткі менавіта для таго, каб дзяржава абараняла іх, а ў тым ліку абараняла ў ваенным сэнсе. І мы бачым, што кожны дзень не гараць склады Wildberries, гэта азначае, што дзяржава не працуе. Не працуе паветраная абарона, якая зараз сцягнута ўся да нафтаперапрацоўчых заводах, і, конечно, да аб'ектаў Пуціна, там, Крымля ці гэтага палацу ў Геленджыке, яна просто сцягнута туды, дзе кіраўніцтва лічыць, што больш істотная павінна быць бяспека, а вось на Wildberries не павінна быць ніякай абароны. Ввогуле мы бачым, ну, ведаць, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі-вельмі лёгка. Што невядома ж, какія склады, дзе знаходзіцца Wildberries, вядома. Чаму там нет паветранай абароны? Таму што гэта няма магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам з ёй беларуская дзяржава, канешне, виновныя ў тым, што адбываецца зараз з Wildberries і цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы, как бы, праблемы індзейцаў не хвалююць мэра ўвогуле. Ўвогуле праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, как бы сама кампанія Wildberries не мае такой магчымасці. возможности выплатить страты, тому что у нее нема таких грошей. Это только выглядит, что Татьяна Ким является владельницей 7 ранее, зараз 4 миллиардов долларов. Але это как бы это оценка бизнеса, и не более за то, а вот так, то есть, таких живых грошей нема столько, как компенсовать страшные продавцам Валберес. И заразумело, ведайте, у нормальных, конечно, краинах это все, ну, под страховку идет, это все застраховано, и это справа страховых компаний платить. Але якая страховая компания, на каких умовах будет страховать нечто в Украине, якая воюет, и страховать супроть атаки миновито дрон. Но ведайте, коли бы такая страховка была, то, напевно, она каштовала бы 30-50% от цены самого товара в Украине, якая воюет. То есть,
9: так, в сегодняшних реалиях. Ну, бог, это основное питание для них сегодня.
14: Прийде нормальный страховщик, и он будет оценивать рызыку, и он оценит эту рызыку як значно вышейшую за 3%, за 5%, за 10%, и он будет на подставе этих личбов различивать цену страховки, и это будет, ну, цалко немахшимо. Немахшимо себе увидеть, чтобы нехто страховал. Тому нас стремливает ситуация, коли Валберес не бере на себе, тому что он, ну, он не является владельником, он не брал на себе отказность за этот товар. Держава, и она отходит в бок и каже, это ваши справы, белорусская держава так само отыдет в бок. И она так само скажет, это ваши справы, это ваши соотносины помеж собой. И человек, предпринимальник, остается один на один с проблемой. Але у меня питание для этих самых белорусских предпринимальников. Вы не ведали, что Россия – это краина-агрессор? Вы не ведали, с кем вы працуете, что вы робите? И у меня, ведайте, такое же больше широкое питание. Я бачу, коли-неколи-коли рыхтую свои особистые выпуски на канале, те рыхтую нечто для буйных СМИ, я бачу, как еще зараз продаются туры у Крым. Вось на этой даты белорусские турагентцы продают туры у Крым, а это означает, что нехто еще сегодня едет в той самый Крым, где выключают электричность, где нема воды, коли-неколи, где не працуют, коли-неколи мобильная совесть, и люди везут своих детей в той регион, где отбывается вот такая, ну, электричная катастрофа, по-иншему не скажешь. Тому питание опошнее, оно миновито до да, самых белорусов, и питание такое, что вы робите, чему вы заплющили больше, чему вы залепили свои в уши и не уключили розум.
9: Господар Александр, я, видите, не думал за вами обмерковывать этот аспект, покольки, ну, вот, когда появились вот эти видосы, где предпринимальники плачутся, что они все сгубили, и никто им этого не компенсует. Ну, это такая больше эмоциональная, наполовину, оценка, так, что вы плачетесь, або вы повинны разуметь, что война идет в Украине, и аккурат там звернули увагу, что никто из них не говорит слово «война». У всех говорят мифически, нечто вот здарилось, и мы сгубили весь свой бизнес. А вы, как экономичный эксперт, аккурат вот пригадали, что да, каждый предпринимальник платит податки, и, отповедно, эти податки мают исти на оборону этих предпринимальников, и это абсолютно не працуя. И это инший зусим, ну, скажем так, на вот бизнес-подыход до этого питания.
14: Ну так, Олеж, это зрозумело. И в нормальной краине, ну, ты обираешь керавництво, якое распоряжается твоими грошима, добро ти дрэнна, коли б оно так працавало, как оно працует в России и в Беларуси, то сегодня был бы импичмент и Путину, и Лукашенко, и были бы другие керуники, которые працавали бы лепей. Потому что, ну, бюджет Беларуси – это 30 миллиардов долларов, ну, разом с пенсийным фондом. Бюджет России – это 600 миллиардов долларов. Это великие сродки, пытание, на что они выдатковываются, те выдатковываются, и они на те меты, в том лику оборону, этих предпринимальников, у тем лику и войсковую такую, видать, оборону.
9: Ну и так само людей, которые чекают свои посылки, которые нечто хочут купить на этом Валберес, то есть там так само поведомление про то, что и спожиуцы, которые, умовно кажучи, замовляли эти товары до их попросту не доедут, а грошей никто не собирается вертать, бо это отрабатывается форс-мажорная ситуация.
14: Так. И вот питание, что той, кто керует этими сотнями миллиардов долларов, вельми дренно робить свою працу. В звичайной краине ем бы пошел на наступный день был бы импичмент. А у Беларуси и в России это диктаторы, которые никуда не собираются сходить, и нема махчимости, никакой махчимости людей поуплывать на керовниста краины. Ну, вот у этом головная проблема, а не у тем, что есть дроны, форс-мажорные обставины, те нечто иншее, те не к себе не так поводить Валберес.
6: Постанье на 6 жнюня под атаки потрапили каля 20 логистичных центров и складов компании Валберес. Из них не меньше за 13-14 объектов цалком сгорели альбо отримали критичное пошкоджение. Сьогодні на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі. Беражыце сябе і блізкіх.
15: Воскресенье вечером.
5: О главном в стране и мире – главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусскому без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
16: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 у Польши.
3: У Польши прыкметна выросла колькасць адмоў беларусам, якія папрасілі міжнародную абарону. У Белавежскай пушчы адкрылі міжнародны навуковы цэнтр вывучэння дзікай прыроды. Выйшла кніга пра аграрную рэформу на тэрыторыі заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Ситуация с решениями по международной обороне для белорусов у Польши протягивая погоршаться. Коли у червени доля становчих решений сярод разгледженных по сутности справ складала 32,5%, то у липени она снизилась до 14,6%. Гэта бачна при параўнанні с правоздач управления по справах замежников на 1 липеня и 1 жнюня. За липень по справах белорусов вынесли 14 позитивных решений, дали 10 статусов беженца и 4 додатковые обороны и 82 адмовы. Таким чином адмовных решений оказалось амаль у 6 разов больше, чем становчих, а доля адмов досягнула каля 85%. Усяго с початку 2026 года польские улады вынесли белорусам 165 адмов у международной обороне. У новой справоздачи управление по справах замежников наупрост связывая рост колькости адмов со значно больш строгой проверкой заяв. Як свержая ведомство, отхиляются у тым ліку заявы людей, які спрабуюць выкарыстоўваць процедуру предоставления притулку выключно у экономичных мэтах або не могуць доказаць реальную рызыку репрессий пасля вяртання у Беларусь. Светлана Тихановская у интервью Белсату заявила, что не только яна, але и сами белорусы могут допомагать у развязанні проблем с легализацией за мяжой и открытием банковских рахунков. Хочу означить, что ніякай змены официйной Польши у дачынення белорусов няма. Бо уладзе разумеют, что ситуация в Беларуси не меняется, что репрессии протягиваются, что людям небеспешно вертаться до дому и люди выезжают, сказала Тихановская, комментуючи поведомление про то, что польские чиновники усё частей отмовляют белорусам у международной обороне. Одночасово Тихановская зазначила, что Польша вельми приязно ставится до белорусов. Разом с тем, им не варто сподеваться только на кераўніцу кабинету. Я хочу закликать белорусов, каб так само были больше активные, бо только у кабинетах гэтае пытание не вырашается. Белорусы так само повинны отшивать свою отказность, что треба быть бачными у Польши, треба выходить у медиа и тлумачить, что мы тут, тлумачить наши ситуации. Бо калі няма разумения сярод поляков, ці у медиах, что усё протягивается, что треба белорусам допомагчы, что обеспечная Беларусь у ваших интересах так само, то и няма отшивания критичности ситуации у польских улад. И могут откладать решение этого питания на потом. То бок, будьте активными, дорогие белорусы, закликала Светлана Тихановская. До інших тем. У Белавежской пушчы у Беларуси открыли Международный науковый центр вывучения дикой природы. У двухповерховом будинку разместились лаборатории экологичного мониторингу и высокотехнологичные сховищы для систематизации и заховывания узоров флоры и фауны. Про это поведомляет телеграм-канал «Де-факто Белорусская наука». Миссия нового центра – выведение науково-доследчей деятельности у заповедных лесах на принципово новый высокотехнологичный узровень, а так само захование уникального природного здобытку Белавежской пушчы. У центры навукоўцы Белавежской пушчы и запрошенные специалисты из Беларуси и інших краин будут вывучать мясцовые экосистемы, проводить мониторинг редких видов живёл, особливо зубров, распрацовывать стратегии обновления реликтового лесу. Да новин книговыдання. У Беларуси побачила свет монография Виталя Гарматнага «Камасация на территории Заходней Беларуси у 1921-1939

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Режим Лукашенко узмацнил тиск на семьи журналистов, которые покинули Беларусь. Правоохранцы налічили уже 183 факты переследу громадян по справе ЕГУ. Крам Бамбуля и Лявон Вольский обвестили усебеларусский корпоратив.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с темы политических репрессий. Лукашенковские силовики узмацнили тиск на семьи журналистов, которые были вымушены съехать с Беларуси праз репрессии и обмежевание свободы слова. Про это поведомила Белорусская ассоциация журналистов. Информация про визиты силовиков до батьков белорусских журналистов, что утекли от репрессий на родиме, регулярно з'являются на протягу усіх апошніх 6 годов, означая БАШ. Хваля тиску на журналистов праз тиск на их свояков прокатилась у липени 2026 года по всей Беларуси. За апошние тыдни правоохранцы отримали звездки про не меньше за 15 таких выпадков. На семьи журналистов тиск оказывается по-разному. Приходят и супрацовники КДБ, и участковые милиционеры, и губазик. Частей за все силовики запрашивают на размову про детей, запытывают про их место жихарства и так далее. У БАШ додают, у некоторых выпадках проводили пиратрусы и огляды помешканий. Были и выклики на допыты. Нескольких человек примусили сдать слину, как узор генетичного материала. И у протяг темы. На початок жнивня правооборонцы весны зафиксовали уже 183 факты переследу по справе Европейского гуманитарного университета. Несколько свояков студентов отримали арешты. Их судили у административных справах на 15 суток. Правооборонцы закликают поведомлять про тиск и факты переследу, допыты пиратрусы на гарачую линию «Собака, вясна, СОС». По воле информации «Радио Свобода» за апошние 10 годов про эдукационные программы и навучание у Европейском гуманитарном университете прошло каля 5000 громадян Беларуси. До інших тем. Гурт «Крам Бамбуля» и его лидер Лявон Вольский проанонсовали концерт для белорусов по всем свете. По словах музыкантов, это будет усебеларусский корпоратив, на который каждый охочий сможет трапить из любого куточку планеты. Запрашаем усіх нас, спадзяемся, найвялікшы по охопе глобальный усебеларусский корпоратив, где прогучить усе. И забавляльные ностальгичные хиты, и мобилизационно-ироничные военные песни, цитуя Вольского «Белсад». Незвычайный онлайн-концерт намечен на YouTube-канале «Сепультура Alive», який был адмыслово створены для трансляции выступов музыкантов, которые не имеют могчимости выступать у Беларуси. Початок усебеларускага корпоратива «Крам Бамбулі» намечены на 20 годин по менским часе 20 жнивня. 8 и 9 жнивня у Вильни отбудутся мероприемства, присвященные Дню годности белорусов и 6-й годовины подей жнивня 2020 года. Организатор концерта Юрия Стыльского, былы политвязень Илья Миронов, запрашают белорусов долучиться до акции солидарности с нагоды памятных подей. Поводле активиста, эти даты мают великое значение для белорусского народа. Менавіта у жнивне 2020 года белорусы вышли на улицы, каб оборонить свое право на свободный выбор.
4: 9 жнивня и день памяти белорусы объединились так, что про белорусов стали говорить «это нация». Такого еще не было до 9 жнивня 2020 года. Были протесты, але таких протестов, коли на улице у всех населенных пунктов вышли люди, такого еще не было.
3: Головной темой Дня годности сёлета станут политичные вязни. Как означает Илья Миронов, сегодня менавіта их голосы з'являются голосом белорусов на воле.
4: День 9 жнивня – это той день, який поднимает в этот день тему на первое место. Все политвязни, и они ничего не могут добить. Мы являемся их голосом. И этот голос так само будет гучать 9 жнивня. И это бачить весь сусвет. Белорусы не змирились с тем, что отбылось у жнивня 2020 года.
3: У программе 8 жнивня экскурсия по Вильне «Белорусские жанчыны свободы». И она начнется о 14 године на Лукишской площади каля крыжа паўстанцам. 9 жнивня

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, полдень у Польши.
3: Россия атаковала Днепропетровскую в область Украины. Есть загинулые и потерпелые. Кіраўніцтва Евроньюс чекает улад Беларуси тлумачэнняў на конт признания его сайта экстремистским. Немецкая дипломат у Менским парку Янки Купалы прочитала верш белорусского классика.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем с подзей российско-украинской войны. Россия у вечера 6 жніўня атаковала Днепропетровскую в область Украины беспилотниками, артиллерией, авиабомбами и ракетами. Про гэта поведомил кіраўнік в области Александр Ганжа. Загинули 5 человек, яшчэ 16 атрымали ранені, написал ён у своим телеграм-канале. Пашкоджаны шматкватерные и приватные жилые дамы, сельскохозяйственное предприемство, крамы, автобус, господарчыя пабудовы, объекты инфраструктуры. Так само у Измаильском районе Одессы у вынику российской атаки потерпел 16-годовый подлеток. Его шпитализовали с аскепковыми ранениями, поведомил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кейпер. До белорусских тем. Напередодні 6-й годовины массовых протестов у Беларуси доследчик Института истории Польской академии наук Игорь Бортник проанализовал особливости протестного руху 2020 года. Подчас онлайн семинара, организованного Европейским гуманитарным университетом, и он отзначил, что одной из головных переваг белорусских протестов была их децентрализованная структура, якая дозволила хутка хапить амаль усю Украину, каже Игорь Бортник.
4: Во-первых, это локальная самоорганизация на уровне городских районов, невеликих городов, с допомогой закрытых чатов. По-другое, это деятельность незалежных профсоюзов и страйка. С такой организацией, которая мапа за межами этих структур, коллективы вылучали потребования к керавництву. Специфика белорусских протестов была именно мощная их децентрализация.
3: Разом с тем, поводле доследчика, именно отсутность одиного центра принятия решений и координации с тягом часу стала одной из причин поступового сгасания протестной активности.
4: Не удалось организовать мощные структуры громадянской супольности, спробы их разбудования были прерваны репрессиями, что привело до того, что все этой парости самоорганизации довольно кутко были знищены. Больше неких развитых формах протесту с политичными потребованиями, с уделом у акции громадянского неподпорядкования, страйках были не готовы.
3: На думку Бортника, опыт Беларуси и краин арабской весны свечит, что навод после спаду массовых выступлений у громадства заховывая потенциал до новых форм самоорганизации. Поводле доследчика, развитие громадянских рухов мае долготерминовый характер, а назапашенный досвід может стать основой для будущих демократичных перемен. Признание сайта телеканала Евроньюс у Беларуси экстремистскими материалами осудил его редакционный директор Клаус Штрунц. Держава, якая называет телеканал экстремистским и блокует доступ до незалежной бесторонней журналистики, демонстрируя уластный страх перед свободной журналистикой, означил Штрунц у комментары на сайте этого СМИ. Редакция не была проинформованная об этом решении, додал он. Мы чекаем обґрунтування с боку улад. Наша позиция застается неизменной. Мы подтримливаем наших глядачов у Беларуси и будем протягивать предоставлять объективную незалежную журналистику, керуючися нашими основными редакційними каштовностями, заявил редакційний директор. Рашенням суда Городського району Могилевской области от 4 жнівня интернет-сайт телеканала Евроньюс унесены у республиканский список экстремистских материалов. И об пригожим. Поверенная у справа Германии у Беларуси Катрин Аусдем Зіпен разом с мужем записали кранальный видеозворот до белорусов с нагоды надышевшего жнівня. Подчас прогулки по Менским парку имя Янки Купалы, каля помника белорусскому песняру, яны продекламовали верши на двух мовах. Катрин Аусдем Зіпен зачитала на белорусской мове радки з верша Янки Купалы «Лето ты, лето пригоже квятистое, кольки ты уносишь оздобы с собой». У свою чергу яе муж продекламовал на немецкой мове лиричный твор Генриха Гейна про пригожость свету. Як означается у публикации амбасады Германии, гэта стало поэтичным мостом помеж народами и нагадала про агульнашеловечшие каштоўности и натхнение, якое творцы розных краин знаходили у родной природе. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +21 да +23 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 7 жніўня. У такі ж дзень 1944-го быў запушчаны першы амерыканскі праграмуемы кампутар Mark 1. Ён быў распрацаваны і пабудаваны ў 41-м годзе па дамове з IBM групай з 5 інжынераў-распрацоўшчыкаў пад кіраўніцтвам капітана другога рангу ВМФ США Говарда Эйкена на аснове больш ранніх напрацовак брытанскага навукоўцы Чарльза Бэбіджа. Праграма даследаванняў і стварэння машыны фінансавалася ВМФ США. Генпадрадчык выступала компания IBM. После завершения работ по отладцы вылічальник был передаден у распоряджение флоту и выкористовывался им на завершальном этапе другой сусветной войны. После поспехового проходжения первых тестов у лютым 44-го компьютер был перенесен у Гарвардский университет и формально запущен там аккурат 7 жнивня 1944-го. Компьютер утримливал каля 765 тысяч деталей, досягал у должности амаль 17 метров, у вышиню больше за 2,5 метра и важил каля 4,5 тонн. Агульная протяглость злучальных проводов складала амаль 800 километров. Машина займала у Гарвардским университете площу у некалькі десятков квадратных метров. Компьютер был здольны робить по 3 операции складания альбо отнимания у секунду. Множение выконывалось тягом 6 секунд, деление крыху больше за 15. На операции по вылечению логарифмов и выкананню тригонометричных функций потребовалося больше хвилины. Фактично Mark 1 уявлял собой удосконаленный арифмометр, который заменял працу прикладно 20 операторов со звычайными ручными приладами. Однако головным отрознением компьютера Mark 1 было то, что он был первой цалком автоматичной вылечальной машиной, которая не потребовала никакого умешания человека у працовный процесс.
1: Нагодник!
2: 7 жнивня 1987-го отважная американская плывчиха Лин Кокс стала первым у истории человеком, который добрался у плав с США у Россию. Провевши у 6-градусной воде 2 годины 6 хвилин, американка переодолела 4160 метров Берингова пролива от американской выспы Малый Диамит у штате Аляска до российской выспы Великий Диамит. Гэты сенсацийный заплыв стал зорным у карьеры 30-годовой экстремалки, хоть на яе рахунку до гэтага часу уже были некоторые дивные рекорды. Яна была першой у свете, кто проплыл у холодной воде Байкала за 4 годины 18 хвилин каля 18 километров. Гэтая уникальная подея трапила у книгу рекордов Гиннесса. У 1972 годе яна за 9 годин 57 хвилин переплыла Ла-Манш, а праз год полепшила свое досягнение на 21 хвилину. У 75-м Лин Кокс стала першой жанчиной, якая переодолела пролив Кука, які подзяляе выспы Новой Зеландии, у 76-м Магелланов пролив, а у 78-м у кишачих акулами водах обогнула мы с доброй надеей.
1: Нагодник!
0: Радиорация. Мы разум.

0: che forse ancora non c'è.
1: У той самый день, что и узгаданный Бруно Пельтье, 7 жнивня 62-го, народился Михаэль Инга Йоахим Вайкат, ти просто Михаэль Вайкат, гитарист пауэр-метал гурта Хэллоуин, який унес великий уклад у развитие хэви-металу. Михаэль Вайкат – один из самых первых удельников Хэллоуин. Вайкат – автор таких хитов, как «How Many Tears», «A Tale That Wasn't Right», «Keeper of the Seven Keys», «Heavy Metal Hamsters», «The Dr. Stain», якія стали визитной карткой гурта.

0: Радио Рация. Рация. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.

0: день с рацией.
1: Это Назар, 10 гривен после 16 Беларуси, после 15 Польши. Тут на хвале Беларуска Радио Рация. Передаю вам привитание, но так само на переде гости. Зараз с вами повитаем. Приходаем, как Гомель, 676 населенных пунктов выключили со спису забруженных радиациях. Когда аккурат припала на 40-ю годовину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Те стане подобное расширение катализатором хорватских изменов, как это было на проконце 80-х годов. Між іншим, гэта ды іншае пытанне, на іх адказвае выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрас Мяляшкевіч. З ім пагутарыла на гэтыя тэмы Юлія Сівец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день. В гостях у нас сегодня выконывающий обовязки старшини партии БНФ Юрас Мелешкевич. Добрый день.
4: День добрый.
3: Сегодня поразмовляем про такую тему. Улады выключили со спису потерпелых от аварии на ЧАЭС городов несколько населенных пунктов, сирот их областный город Гомель. Постанову подписал керовнику раду Турчин. Нагадаю, что до этого момента в зоне радиоактивного забруджування по документам находилось 2022 населенные пункты, у яких живе амаль миллион человек, а после уступления в силу будет всего 1845 населенных пунктов, у яких проживает больше 364 тысячи человек. Такое питание, на что этот документ з'явился?
4: Я думаю, что это в неком сенсе привитание с 40-годием катастрофы на ЧАЭС, которое цинично влады передали громадству. Это, безумовно, акт такого нигилизма в певном сенсе. И я думаю, что больше тут шукать некие иншие мотивации не варто, бо ни про гуманность, ни про отказность перед насельництвом у таких решений ничего нема.
3: Как ты думаешь, что планируется экономить сродки, хотя большинство льгот у чернобыльских отменено давно?
4: Это саправды социальные выплаты и те обовязки, которые держава брала на себе в рамках чернобыльского законодавства, которое было инициировано и подтримано партией БНФ в свой час, держава полностью себе сняла. Той минимальный минимум, который застався, и он носил больше такие декоративный выгляд, и он хоча и распаусюджувался на тих потерпелых, статус яких оспречить неможливо. Те же люди, которые вымушены за деянням советской улады оказались и жили, опынулись и жили на территории, забрудженной радионуклидами, теперешние влады, лукашенковские влады, вырешили просто игноровать. Потому ни особливых финансовых стратов люди не будут отчувать от этого, бо, как вы сказали, социальных льготов нема. Есть невеличкие такие бонусы, как додатковый отпочинок и так далее, який распаусюджувався и льготы на поступление в университеты, то теперь этих можливостей у потенциальных отримальников таких больше нема.
3: Еще харчование это было?
4: Невеликое коло было абсолютно декоративных речей. Люди не сильно чуют, на жаль, то, что они страчивают, а могут, на самом речь, на фоне этого стратить больше.
3: В 2009 году выдали атлас с прогнозными изменами забруджения. Вось можешь подробязнее?
4: Два министры, господар Бариев, на той час министр надзвичайных ситуаций с белорусского боку, и министр надзвичайных ситуаций России, сумновядомый, подписали.

0: Так само ми розповідаємо чергові історії в ефірі Білоруська радіо «Рація». Я ніколи не думала, що нас так шмат, що ми такі емоційні і здольні бути одіними, так каже наша наступна суразмовця Вольга Токарчук, згадує події 20-го года. Після протесту її затримали, вона отримала 1.5 года колонії. Напередодні 6-ї годовини виборів 20-го года Анжеліка Ляльковська пригадала з Вольгою Токарчук про той поговорила, что засталось у памяти после маршу репрессий, дыти верить на сегодня у новое окно махчимостью для Беларуси.
1: Вольга, коли вы узгадываете лето 2020 года, у який момент вы зразумели, что это уже не просто выборчая кампания, а нечто большее? Чому для вас важно было говорить про то, что отбывается?
2: Я тогда не то, что была блогером, я вообще случайно попала в эту тизю, среду. Знаете, неожиданно для меня было вообще все этим летом. Каждый раз задаюсь вопросом, хотела ли бы я что-то поменять, могла бы ли я сделать что-то по-другому. Нет, не могла. Мне кажется, те, кто вышел на улицы, те, кто отстаивал свой голос, отбивал там людей, все было настолько на автомате, что у тебя, в принципе, не было выбора, ты не мог по-другому поступить. И для меня это все такой естественный процесс. Все, что дальше делалось, продолжалось, это было все настолько естественно. Ну, я бы по-другому не стала. Я вышла тоже бороться. Хотя для меня это было все очень неожиданно.
1: А коли вы зразумели, что это что-то больше, чем просто выборчая кампания?
2: Когда я была наблюдателем в школе в своей, просто видела сотни людей с белыми браслетами, когда до этого я видела километровые очереди за сбор подписей за Бабарика, за Светлану. Потом ночь 9 августа, когда мы все вышли отстаивать украденные голоса. Но, наверное, переломный момент, пик какой-то, для меня было 16 августа, когда я шла к Стелле, и я как-то была занята там съемками окружающих вообще там людей, все. И когда я подошла к Стелле, поднялась в пригорок и увидела то количество людей, просто море, бело-красно-белое море счастливых людей, был такой солнечный день, и не было тогда еще ни ОМОНа, ни силовиков, нас никто не разгонял, и все были с шариками, и все друг другу помогали, и все скандировали лозунги, и все кричали «Живи Беларусь!». Я такого количества людей в своей жизни больше не видела никогда. И, наверное, вот это для меня было какое-то неизгладимое, оставило впечатление, и тогда я поняла, насколько нас много, и насколько люди хотят перемен.
1: Амаль 4, нават 5 месяцев после этого дня белорусы каждый тыдень выходили на акции протеста. Вы были так само, вы прошли про все эти акции у осень 2020 года. Что с этих акций вам пригадывается теперь? Что можно было изменить? Что было сделано неправильно?
2: Я не знаю, что можно было бы изменить. Конечно, хотелось бы, наверное, сейчас более жестких протестов. Я помню, сколько раз, когда там на нас было просто сотни тысяч, и на нас шла жалкая кучка там, да, силовиков, и люди разворачивались, и я сама лично кричала ребятам, пожалуйста, не разворачивайтесь, мы же их там задавим в 2 секунды, пойдемте, там не надо. Я помню, конечно, ужасный момент, когда Мария Колесникова развернула толпу, хотя, опять-таки, силовиков было немного. Но получилось, как получилось. Я не знаю, как было бы лучше. У нас ситуация, когда на нашу сторону не встала милиция, не встали военные и не встали силовики. И это было самое страшное. Это было самое страшное предательство белорусского народа с их стороны, потому что они же тоже видели, как нас много. Сейчас в связи с войной в Украине украинцы говорят, вот мы там на Майдане, вы могли дожать, поэтому вы виноваты, что началась война, вы не дожали. Но за ними пошли военные, за ними пошла милиция, за ними пошли силовые структуры, а за нами не пошел никто. Все эти выродки пошли против нас. А что мы, безоружные люди, могли сделать, когда в нас стреляют, когда нас бьют дубинами, когда нас просто километрами запихивают в автозак? Что мы могли тогда сделать?
1: Вольга, а как изменила вас тюрьма? И что вы зразумели про Беларусь за эти годы? И те верите вы сегодня в новое окно махчимостью для перемены?
2: Тюрьма сделала меня жестче. Тюрьма брала с моей жизни ненужные вещи, которые раньше мне казались важными. Там какие-то бытовые мелочи, какие-то внешние там штуки, за которые я цеплялась. Я верю в белорусов и верю в то, что я сейчас как раз делала видео, и была статья Статкевича, и он сказал так: «Я уже давно всеми силами борюсь за свободу своей страны. Ради этого я уже принес много жертв и не остановлюсь на полпути. Сколько раз я мог умереть? Но сегодня я могу смотреть в окно, видеть небо, деревья, того, чего годами не видел. Я вместе с любимой женой. И я подумала, знаешь о чем? Мы все устали, но мы действительно прошли огромный путь. И а вдруг это вот уже половина нашего пути, да? Не жалко ли нам сейчас остановиться и забыть или что, обесценить ту половину пути, которую мы прошли? Ведь мы это прошли, мы многое потеряли. Потеряли здоровье, потеряли годы жизни, многие жизнь потеряли, потеряли имущество. Имеем ли мы право сейчас остановиться и сделать вид, как будто этих потерь не было? А вдруг мы уже почти в конце нашего пути? Вдруг нам осталось совсем-совсем чуть-чуть, вот чуть-чуточку, и что-нибудь произойдет хорошее, естественными путями, неестественными. А мы это не дождемся и не узнаем, что, например, через месяц вас ждет ваше окно возможностей, которым вы можете воспользоваться, а вы взяли и остановились.
0: І така ж наша сурозмовця Ольга Токарчук, блогерка. Після вибору 20-го года я сиділа до потрога до колонії. У зняволенні вона провела увесь термін. Одним з самих тяжких випробувань назвала менавіта розлуку со своїми дітьми.
3: Радіорація.
4: У 24-м року ще буде все тяжко, але наступний, напевно, буде годом перемоги.
5: Режим Лукашенки любить, каб його просили. У його травма 20-го года.
6: Приматься у парламентської асамблеї Ради Європи. Это доклад, присвеченный цалкам Беларуси.
3: Радиорация.
7: Белорусская радиорация пропонуя.
8: Сайт белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racja.com.
3: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.
8: Репортаж на білоруському Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у аўторак у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
7: Білоруська Радіо Рація пропонує. День з рацією.
0: Застається зараз 15 хвилин до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Далі в нашому ефірі сьогодні Микола Бянько про те, чи стане Смоленська колись білоруським питанням.
9: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
10: Суд над 35-годовым жыхаром Смоленска Дмитрием Тузовым за заклики долучить город до Беларуси выглядит как черговая дробная справа в российской судовой статистике. Але насамрэч яна закрывает значно больше глубокое питание, ці існує у вогуле смоленская проблема для Беларуси и как до ее варто ставиться. Тузов отримал штраф за 3 комментарии у социальной сетцы. У одним он стверджал про необходимость выхода Смоленска со складу России и увоходжения в Беларусь. У другим писал про вызволение города, у третьим резко выказывался про Путина и ФСБ. Сам ён тлумачил, что пошел писать так после полномасштабного ворвания России в Украину. И хотел побачить реакцию людей. При этом супроти его распочали не только административную, але и криминальную справу. Было б помылкой робить выгляд, что на Смоленщине існуе могутный пробелорусский рух. Это не Молдова, где частка громадства открыто выступает за объединение с Румынией. Однако и казать, что такой идеи зусім нема, так само неправильно. Шмат годов уже існуют супольности с маленцев у эміграції, які підкреслюють історичну сувязь краю з Білоруссю. Єсть блогери, дослідчики, громадські діячі, які популяризують білоруську історію Смоленська. Періодично возникають дискусії про кривіцьку спадщину, Велике князство Литовське, білоруську мову. Справа Дмитрия Тузова показує ще одну важную річ. Навіть внутрі самої Росії знаходяться люди, які відкрито лішать білоруський вектор розвиття примальним. Для авторитарної країни, де за один коментар можна отримати кримінальну справу, это показчик існування відповідних настроїв. Для білорусів Смоленск зрешти завсёди буде своїм городом у історичному сенсі. Гэта столиця кривічоў. У 1404 годзе Вітаўт долучив Смоленск до Великого князства Литовського. Больш за 1500 років ён був одной з головних усходніх крепостей держави. Менавіта за Смоленск ішли самые тяжкие войны поміж ВКЛ і Московії. Кіншатково город був страшений тільки після війни 1654-1667 годов. Менавіта у Смоленску 1 студеня 1919 была обвешенная Советская Социалистическая Республика Беларусь. Фактично, это была первая столица Советской Беларуси. Однако история не один и критерий державных межов. За последние 300 годов Смоленщина прошла масштабную русификацию. Поводле сучасной демографии переважная большинство населения лишит себе русскими и користается русской мовой. Это выник протяглой державной политики Российской империи и Советского Союза. Але гэты факт так само нельга игноровать. Для сегодняшней Беларуси Беларусі пытанне Смаленска наогул не павінна стаяць у практычнай плашчыні. Краіне неабходна вярнуць незалежнасць, дэмакратычныя інстытуты і суверэнітэт, але ў больш далёкай перспектыве, калі Расія сапраўды ўвойдзе ў фазу дэзінтэграцыі, пытанне новых дзяржаў на яе заходніх тэрыторыях можа паўстаць натуральным чынам. І тады найбольш выгадным сцэнарыём для Беларусі было б не пашырэнне ўласных межаў, а з'яўленне сяброўскіх суседніх дзяржаў Смаленскай, Бранскай, магчыма Пскоўскай. Менавіта яны малі б стаць зонай бяспекі паміж Беларусію і Расіяй. Беларуская палітыка ў адносінах да Смаленска павінна грунтавацца на мяккай сіле, вывучэнні агульнай гісторыі, падтрымцы культурных сувязяў, папулярызацыі беларускай спадчыны гэтага краю і супрацоўніцтве з тымі жыхарамі Смаленшчыны, якія самі шукаюць сваю адрознасць ад Москвы.

0: рок-н-роллом.
1: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: працягу нашай эфір беларуская радыё рацыя. Зараз распавядзем, як шостую каравіну падзею 9 жніўня 2020 годзе, значыць, беларусы ў Вільні, дзе будзе дзень годнасці. Як адзначаюць арганізатары, ў гэты дзень у нядзелю беларусы Літвы разам з сябрамі русімі неабыякавымі збяруцца, каб яшчэ раз паказаць, што яны разам, што яны памятаюць і працягваюць змагацца. З галоўнай арганізатаркай гэтага дня годнасці, да кіраўнічка валанцёрскай арганізацыі Дапамога Наталі Калехавай, пра гэты дзень пагутарыла Таццяна Смуткіна.
1: Да, 9 жніўня вы якраз рыхтуеце не тое, што марш годнасці, а нават цэлы дзень годнасці будзе ў Вільні. Вось калі ласка, распавядзіце пра гэта, як вы рыхтуецеся, шостая гадавіна сёлета спаўняецца з сумных такіх падзей. З іншага боку, гэта сумны, а з другога боку, напэўна, радасна, што столькі людзей паднялося супраць дыктатуры.
2: Паднялось даже не то, што супраць дыктатуры, паднялось за права иметь свой собственный голос. Смотрите, ситуация такая, что мы сначала рассуждали, что все-таки делаем ли мы что-то особенное для этого дня, или мы проводим, как обычно, воскресный наш митинг. Были разные мнения, и надо сказать должное, что даже меня убедили люди наши, что есть два больших дня для белорусов сейчас. Это 25 марта и 9 августа. День воли он был заявлен, а получается 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно. Поэтому на самом деле, вы сказали, один день у нас даже начнется, он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы». То есть она, начиная там с событий 1863 года, заканчивая событиями августовскими, она проведет такую экскурсию. Так что начнем мы даже немножко раньше, чем 9. А вот уже 9 числа тут будет все, начиная от велопробега, который, в принципе, сначала думали, велосипедисты будут просто идти вместе с колонной, а в результате решили, что они все-таки поедут в 12:30 от Кафедральной площади до аллеи Рябиновой, посвященной женщинам протеста, там повяжут ленточки, вернутся обратно, потом будет митинг, кроме митинга будет, ну понятно, там будет хор выступать, там. Потом уже начнется марш, марш будет достаточно большой, потому что он будет идти от Кафедральной площади до Белорусского посольства, около Белорусского посольства будет минута молчания, свободный микрофон. А потом еще будет лекция, потому что это день рождения Ларисы Генюш, будет корчме, вот как раз Валерия будет проводить такую, очень интересную. Кстати, кто не был, очень советую, я была, поэтому прямо считаю одной из великолепнейших. Еще утром, конечно, будет набоженство, посвященное как раз и погибшим, и тем, кто сейчас страдающим. Отец Ройт в этой церкви будет проводить.
1: Ось, сапраўды, я звернула увагу на то, что сёлета нават будет молитва за Беларусь в белорусском православном приходе. Я ведаю протестанты и католики так само молятся за Беларусь. Вот сёлета нават молитва включена в программу. Это святары сами пропоновали идти. Вот вы...
2: Да, они сами, это решение их собственное было. Просто прекрасно, что мы на контакте, и в связи с тем, что мы на контакте, то мы знаем об этом, и нас попросили сделать обвестку. Вот поэтому такая-то ситуация. Как-то все прямо весь день мы посвящаем этим событиям. То есть прямо вот совершенно... Как вот были, знаете, 9 августа весь день были заняты в голосовании, но вот мы надеемся все-таки. Ведь знаете, сейчас вот если сравнивать, например, у литовцев, у них есть этот день 13 января, и они сначала не верили, что этот день когда-нибудь станет праздничным. То есть он очень долгое время вообще-то был, понятно, днем трагедии. Он был долгое время, был все-таки день, а сейчас он становится и даже его собираются сделать праздничным днем в честь этой памяти. Понимаете, чем дальше дальше мы уходим потом в хорошие времена, тем дальше трагические события. Мы понимаем, что они не трагические, а что они просто очень важные события в становлении нации. Вот 9 августа – это день, который, безусловно, навсегда, что бы ни произошло уже сейчас, останется днем становления нации. Потому что я сама очень в этот день прямо совершенно повернулась в сторону Белоруссии, белорусов. Это правда, это так произошло, потому что это было что-то неимоверное, и оно таким и остается. Как бы ни было, как бы мы ни расходились во мнении, как бы мы там люди не ругались, как бы еще что-то. 9 августа – это день, который объединяет всех и все. Нету человека, который бы… Кто-то любит нынешние демократические силы, кто-то не любит эти демократические силы, кто-то против, кто-то ссорится. Но 9 августа ни у кого нету, не знаю, ну 99% точно среди моих знакомых, кто бы не сказал, что это был важный день.
0: І докаже Наталя Калехова про день годності, який буде ладитися у Вільні 9 жнівня. З її розмовляла Тетяна Смоткіна.
3: Білоруське радіорація. З нами не згубиш правди.

0: з рацією.
1: А так само застається зараз, доклад по Україні до 18 Білорусі, до 17 у Польщі. Що там про надвор'я? Ну, здається, нам зараз трошки сонніка виглядає у Білостоку, хоча і хмари. Йостя, до речі, більше гэта хмару зараз на Берастейщині, де більше гэта хмару во всій усходній частці Гарадінщини, де так само Берастейщини. А яка добрая новина? На усход, власне кажучи, некрая хмари і адыходять. Температура повітря зараз плюс 22 у Лідзі де Гародні, 23 у Белостоку, де Волковиську, 21 у Гайновці, 20 у Бірості, у Кубрині, 23 у Пінську. Уночі плюс 12-14, без істотних опадків, вірогодність опадку 5-10%, ди слабий туман. Як це значить, що навіть з Берастійщини адійдуть дожди. Паундочно-заходній вітер, він переважно умірений, але містом є незначні пориви. Щоправда, завтра узмоцниться вітер, ди чекаємо ще мацніші пориви. Незначно повищений атмосферний тиск, він далей повышается. И тому 8-9 жнюня на дворе основно будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Завтра переменная облачность первоважна без опадков. Температура по ветру завтра в день максимальная плюс 19, плюс 25.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Эфитеоспадарство. У эфиры Марина Савицкая и у ближайших хвилины на радио Россия. Про цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У неделю в Варшаве Павел Северынец презентуе книгу «Беларусь – гэта святое», створаную на основе материалаў, народжаных о зняволенні. У выданню вайшоў 71 малюнак беларускіх храмаў, 71 разважанні і 22 вершы, многія з якіх былі ўпершыню апублікаваныя пасля вызвалення аўтара. У неделю у Вильні можно будет долучиться до белорусского роверного пробегу солидарности. Маршрут пройде от кафедральной площади праз аллею белорусской демократы на набережной супроть Сейма и завершится вертанием на кафедральную площадь. Долучаться можно на роверах, самокатах альбо інших сродках микромобильности. Организаторы просят не забывать брать с собой белорусские и литовские стяги, национальную символику и добрый настрой. У неделе у центра Варшавы пройде День годности. Традиционная масштабная подея, примеркованная до 6-й годовины президентских выборов 2020-го у Беларуси и початку мирных протестов. Гэта день памяти, солидарности и падтрымки усіх, хто працягвае змагацца за свободную, незалежную и демократичную Беларусь, адзначаюць организаторы. Гостей чакае насычная программа. Со сцены з прамовамі выступяць прадстаўнікі беларускіх демократичных сіл, сярод якіх Светлана Тихановская, Павел Латушка, экс-палітзняволеныя Павел Северынец і Паліна Шарэнда-Панасюк, а таксама іншыя палітыкі і грамадскія дзеячы. Культурную программу сёлета представить «Вольный хор», «Крыві», Алексей Шкуропадский и «Яварына Фаер Шоу». «Вольный хор» – это уникальная музычная политичная з'ява, якая узникла падчас белорусских протестов 2020-го и стала одним из головных символов революции. «Крыві» – жіночая трия, ведомая авторским сполучением «Этно-фьюжн», «Волт Мьюзик» и сучасного белорусского фолку. Алексей Шкуропадский, музыкант дудар гуртов «Капитан Хмель» и «Фрам». Гучание старожитной белорусской дуды – символ переемности поколений, национальной годности и имкнения белорусов до свободы. Ярким завершением вечера станет фаер-шоу «Поламя свободы» от Яварына фаер-шоу. Артисты представят масштабную постановку, якая сполучает складанную хореографию, эстетику огню и сучасные пиротехничные эффекты. Глядышоу чекают огневые драконы, веры и походни, да и іншие видовищные элементы. «Поламя свободы» – это история про мужность, незламность и святло, якое заусёды перемагает темру. Такие подеи чекают нас в ближайшем часе. Долучайтесь.
0: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Радиорация. Радиорация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.
4: Каля 2,5 миллиона человек.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: На конференции «Новая Беларусь» обмеркуется транзит улады. Круиз по белорусских реках выкликал спречки в интернете. Белорусская школа в Варшаве обвестила новый набор вучнев.
2: У студии новин Анжелика Ляльковская.
3: В оккупованной Ялте морские беспилотники сярод дня нанесли удар по порте. Поводле мясцовых поведомлений, после стрельбы береговой оховы у районе набережной вспыхнул пожар. Напередодні оккупационные улады попередили про погрозу атаки морских дронов и эвакуировали людей с пляжа и набережной. Поведомляется, что сярод тех, кто отпочивал у Ялте, возникла паника. У Головном управлении разведки Украины подтвердили, что 7 жнивня украинские войскоўцы сапраўды провели операцию каля паўдню узбережжа окупованого Крыма. У разведцы назвали гэта морским парадом до дня Ялты, нагадаўшы, что раней каля городской набережной проходили святочные выходы украинских военных кораблёў. Перспективы транзиту улады ды перамовы. Про гэта таксама пойдзе гаворка на конференции «Новая Беларусь», першая дискуссия якой ўжо пачаліся ў Варшаве. Открыццё і панельная дискуссия адбудуцца завтра. Беларускі палітык Павел Латушка выступае ў першай панелі, якая называецца «Не чакаць, а ствараць новае вакно магчымасцяў». Тут абмяркуюць выклікі, стратэгію, прыярытэты, кажа Павел Латушка.
4: Ёсць на сённяшні дзень, я не хацеў бы раскрываць тое, што буду казаць на дискуссии, бо інакш не цікава будзе глядзець, дарэчы, там будзе и Светлана Тихановская, и Виктор Бабарыка, и Артем Брухан, и шмат еще, кто из белорусских политик, разных поглядов политики будут присутничать. Не скажу, что у нас там супротлеглые, але все ж таки маем свои отрознения.
3: Як гучить концепция перемовов, одна з тем, якая гучить у информационной просторы, але будет закранута на конференции. Про гэта каже намесник старшини Объединенного переходного кабинета, керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка.
4: Мы будем говорить, например, об тем, что есть разные подыходы. Фактично выкреслилось два шляхи. Первое. Одна частка пропонует, как Европейский Союз долучился до перемовов, которые ведут Злучшенные Штаты Америки, и начал диалог с Лукашенком без белорусского громадства. Мы же, как институты, мы за перемовы у формате круглого стола, але при уделе белорусского громадства.
3: Конференция «Новая Беларусь» проходит пятый раз. Это штогодовая подея, где собираются представники демократичной супольности, политики, активисты и правооборонцы. Круиз на теплоходе «Беларусь» по белорусским Полесье стал одной из тем обмеркования у белорусским сетеве. На этом тыдне корыстальникам нагадали про семидённое подорожье по маршруте Берасте, Дубое, Пинск, Кобрин, Берасте. Кошт круизу починается от 3000 белорусских рублей с человека при размещении у двухместной каюте. Именно эта цена стала головной темой для комментариев. Корыстальники пишут, что за такие гроши можно уже думать про отпочинок за межой, хтось-то поравновывая кошт с морским круизом, аренды кемпера альбо поездка в Дубай. Реакцию в соцсетках показывает, для многих белорусов кошт такого отпочинку оказался не меньше запоминальным, чем сам маршрут. Беларуская школа в Варшаве обвестила новый набор вучнев. Навучальную установу открывает уже пятый набор. Тут белорусские дети выучают родную мову, литературу, историю, географию и культуру. А основную эдукацию отримливают у польских школах. Навучание проходит онлайн и офлайн, а вучные занятки организовывают по субботах у Варшаве. Поводле керавництва школы теперь наибольш вучнев у початковых классах, а в 7 классе навучается только 2 человеки. Керавництво закликает белорусские семьи у Польши долучить детей до навучання. У Беларусі автомобілі ўпершыню сталі галоўнай крыніцай забруджвання паветра. Паводле звестак Белстата, у мінулым годзе транспарт ўпершыню абагнаў прамысловыя прадпрыемствы па аб'ёме шкодных выкідаў у атмасферу. За год у паветры Беларусі трапіла каля 800 тысяч тонн забруджвальных рэчаў. Больш за палову прыйшлося на мабільныя крыніцы, то бок аўтамабілі і іншы транспарт. Прадпрыемства ж за гэты час выкінулі каля ўдвая меней забруджвальных рэчаваў. Гэта самы нізкі паказчык за апошні 5 годов. Наибольш от автомобильных выкидов потерпела Менская область. У Городенской области выкиды от машин и предприемств амаль однольковые. Больш новинов на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: І ось зараз гляжу я на нашу погодну мапу, і здається, навіть усі дажджі вже одійшли з нашого поміжного регіону. На Берестійщині, де так само в усходній частині Городінщини хмару. Направда, є ще більш, вони там застаються. Ну і на Білосточчині трохи ясненькі хмари, але, здається, переважає зараз менавіта сонце. О, навіть було чудо, як я схилю свою голову, щоб поглядіти, що там на вулиці трошки гук інший пішов. Температура повітря зараз у цій хвилині плюс 22 у Лиді та Городні 23 зараз у Білостоку, 21 у Бересті, 23 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 12-14, без остатніх опадків, де слабий туман. Повночно-заходній вітер, місцями незначні пориви. Завтра навіть ще більше пориви чекаються, так виникає з інформацією синоптиків. Атмосферний тиск повищений, він далі так само буде у нашому поміжному регіоні повищатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.
5: День с рацией.
2: Олег Заволь, торговую годину запрошую вас на колі Білоруського радіо «Рація», сайт івенти, конференція «Новая Беларусь», усі гэты теми, і гэтым темам менавіта третю усю годину давайте присвітим розній інформації наперадзе прагучаць. Калі ласка, будем далі разом. Ігра, 7 день жніўня, п'ятніца, 98.1 ФМ у Беластоку, ды Гарудні, 99.2 ФМ у Берасі, ды Белападляскай, ды таксама ў традыце рацыя.ком, Лад Гриневскі, перадаю вам прывітанне.

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: А Польша будет допомагать Украине у борьбе с Россией, але протягне отстоивать свои интересы. У Городзенском районе знайшли мертвым грибника, якого шукали тыдзень. Шаркошчинская районка пужае беларусов страты громадянства за экстремизм.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддержка Украины в войне супраць России отповедает стратегичным интересам Варшавы. Подчас промовы с нагоды первого давины знаходжения на посаде Навроцкий значил, что Польше важно, каб Украина могла эффективно супрацьстоять российской агрессии и не допустить наближения погрозы до польских межаў. Поводле его слов, украинцы могут разлічваць на допомогу Польши, бо супраць России отповедает интересам польской державы. При этом президент подкреслил, что Варшава будет протягивать потребовать улику польской позицию в питаниях истории и национальной памяти. Навроцкий заявил, что сотрудничество помеж краинами повинно будоваться как партнерство, у яким Польша допомагає Украине, але одночасово обороняє власные интересы. Великий недавний наплыв нелегальных мигрантов стал головным болем для Испании, самым острым миграционным кризисом в истории страны. Политолог Змитер Балкунец, який подчас своего велотуру затримался в Испании, лічить это спланованной акцией, але корень проблемы бачить у іншим, говорит Змитер Балкунец.
4: То, что отбылося, это показчик того, что есть силы, и неведомо, какие силы, которые будут спробовать родить такие миграционные кризисы в разных частках Европы. Часом нагадывает то, что, например, Лукашенко на межи с европейским связом. Але тут главное поглядеть у корень этой проблемы. Не так. Корень этой проблемы находится у той ситуации, которая сегодня дотична сотен миллионов людей, которые проживают в Украинах Африки. И они не имеют часом адукации, не имеют школ. 100 миллионов детей в Украинах Африки николи в школы не ходили.
3: Поводле Балкунца, кризис стал моцным напамінам. Проблема нелегальной миграции потребует комплексного подхода, які сплочає жорсткий контроль межу с боротьбой с першокрыницами, бедностью и отсутностью перспектив у краинах походжання. Без гэтага подобные штурмы станут новой реальностью для Европы. У Городзенском районе знайшли мертвым грибника, який зник больше за тыдень тому. Тело 79-годового мужчины знайшли прикладно за 2 километра до его автомобиля. У милиции поведомили, что криминальная версия смерти не разглядается. Пенсионер зник 29 липня, коли пошел по грибы каля вёски Чарнуха. Его шукали больше за тыдень у круглосуточном режиме. Шаркошчинская районная газета опубликовала материал про махчимость позбавления белорусского громадянства особов, яких улады связывают с так званой экстремистской деятельностью. Публикация заявилась после заявы министра информации Беларуси Дмитрия Жука. И он поведомил, что пытание махчимого позбавления громадянства белорусов за межой, яких улады называют беглыми, находится на контроле. Министр так само не выключил, что в будущем может заявиться закон, який вызначит такий механизм. У артикуле районной газеты стверджается, что подобные меры існуюць у некоторых краинах свету. Правоборонцы звертают увагу, что в Беларуси такие заявы выкликают занепокоенность на фоне протяглых репрессий супраць громадянской супольности. Белорусская книжная супольность обвестила про заснование литературной премии имя Евы Вижнавец. Ее мета – ушановать память письменницы и подтримать белорусских авторов. Премия будет присуждаться не за особную книгу, а за весь творческий доробок белорусской письменницы. Формирование призового фонду начнется 9 жнюня подчас книжного маркету у Варшаве. Частка сродков от продажи книг организаторы накируют у фонд новой литературной узнагороды. Сярод заснавальников премии – лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексеевич, Ассоциация белорусских выдавцов, Институт белорусской книги, шерох незалежных выдавецтв, фестиваль «Прадмова» и иншие представники белорусской книжной супольности. Письменница Светлана Курц, ведомая под литературным псевдонимом Ева Вижнавец, померла 20 липня этого года после протяглой хворобы. Ей было 54 года. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 22 до плюс 24 градусаў без ападкаў, на берасцейшчыне до плюс 25 градусаў магчымыя дажджы. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 7 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Принамсі, дві нагоди ми маємо вельми файних для гэтай справи. По-перше, скончилася спякота, по-друге, скончився працовний тиждень. Нарешті, видатного настрою у сувязі з відпочинком усім жадає Білоруська Радіорація. І я, Кирил Малаховський, у студії, як завжди, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху, поважаний. Проект Мартін С. Ожо співає для нас, далі нас чекають помідоров, Брайан Адамс, Релікт, Аеросміт, Воплі Відоплясова, Босе Сонце, тобок тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Цікавой и корыстной информации так само не будет нам браковать. Литерально праз 10 хвилин прогучить передача Куба Сушинская «Глянь Машире». И крышечку позднее, 20.30, повод для белорусского часу, почуем с вами фильетон Нивы. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: рация, охоплевая усе дорожные погранпереходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Крочить брукаванкой. Витаю шановных слухачов. У перший день жнивня в Белостоку отбылася стиплая на перший погляд презентация черговой книжечки выдавецтва «Полоцкая ляда» «Серый брукаванка» сборничка выбранных вершов городинского поэта Юры Гуменюка. Уклал творы литератора, инициатор и основный реализатор новой поэтичной серии Олеся Аркуш. Так само поэт и давний сябра Гуменюка, еще с часу Товариства вольных литераторов, написал продмову до чергового выдания и вел презентацию. Юрий Гуменюк трагично загинул 13 годов тому в Городни, родном городе, где народился, жил, где и писал дитячие пьесы, романы и верши. Юрий Гуменюк працевал в городинской газете «Погоня», в городинском лялечном театре, на белорусском радио «Рация», друковался как поэт и публицист, у разных інших выданнях, у тым ліку у Ніве, дзе яго заўсёды прымалі як жаданага гостя. Напэўна, у Беластоку Гуменюка любілі нават больш, чым у Гародні, і ён гэта адчуваў. Яго смерць так і засталася загадкавай. Паэт выпаў з 9-го паверху высокага дому. Не то гэта было асэнсаванае самагубства, і ён сам зрабіў адчайны крок за акно. Не то стан эфекту, не то допомога у двух кости сторонних злыдняв. А пошний год життя у оточения поэта как раз являлися некие подозренные особы, а сам он неодноразово казал, что его хочут забить. А побач не опынулося такого соправдного сябра, який мог подтримать. Трагедия была наканованной. Особистый психологичный надлом поэта, неуладкованность персонального лёсу как раз наклалися на громадское сдушение, агульной вольности и махчимости самореализации. Свежего поветра в городе над Нёманом становилось все менее, и люди культуры, особливо уразливые, задыхались у такой советско-азотовской атмосферы надышевшего темрашальства. На презентации пригадывали цикавые истории, связанные с соправдным дэнди и представником городинской богемы. Олесь Аркуш пригадал ТВЛовские пригоды и Евген Вапа про то, что Гуменюк был соправды творцем сумежа, и як его уделы у перших литературных семинарах безмежа, что проходили на Подляши, робились артистичными перформансами. Кожный таки выступ сярод інших творцев переутворался в гэткий своесабливый театр одного актора, причем Юрий был сам и сценаристом, и режиссером, и выканавцем. Владимир Орло прочитал свое эссе про Гуменюка с шаргового перевыдания авторской грунтовной энциклопедии белорусских лёсов «Имены свободы». Адмыслова на вечерину приехала и поэтка Ванда Мартинш, якая додала адметных словных фарбов у презентацию. И не як символично, что в день этой вечерины параллельно у Гародни была как раз надзвычай моцная неверогодная залева. Книжная серия выбранных вершаваных твору под назвой «Брукаванка» мае свой символичный подтекст. Кожная невеличкая книжечка кишенного формату – это своеобразный камень у дорозе белорусского литературного процессу. На шляху, який вяде, коли не до храма ці прошчы, то до нечего іншого, очищального и оцаляльного для наших змученных часами негодами душов. Дорога – это завсёды процесс. Брукованная дорога под ногами – это особливый шлях, вымощенный тривалыми и долговечными каменями. Словы, складенные у поэтичные радки, часом мают моц менавито таких каменёв ці заглинок, якія кладутся на дорогу белорусского шляху и у подморок культурного храма. Серая брукаванка была заснована зусім недавно, у конце 2025 года. За гэты час свет побачили уже 6 сборничков. Сярод аўтараў спрэс адметныя літаратары своим познавальным стылем и почерком. Олесь Аркуш, Янка Лайков, Сергей Патаранский, Юрий Гуменюк, Виктор Слинка, Виктор Сазонов. Наклады вельми эстетично і выкшталцонна оформленных книжек невялікія, але тым большая іх каштоўнасць. У планах выдавецтва новыя выпускі іншых творцаў. І хочацца думаць, што кожны народ не безнадзейны, пакуль жыве і выходзіць з друку паэзія на яго мове. Владимир Хельманович для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
3: Радыё Рацыя. Радыё Рацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация.
1: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Международная супольность потребует спынить переслед белорусских журналистов. Юрист потлумачил, чему белорусскому активисту нельга ехать в Армению. Про это и да иншие новины про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

зараджу гэты кольт. Тихенько вернуся, стану посередине залі, достану барабан и рулю, почну кричать, бить молотком по барабане. Все поляпать.

0: che forse ancora non c'è.
1: У той самый день, что и узгаданный Бруно Пельтье, 7 жнивня 62-го, народился Михаэль Инга Йоахим Вайкат, ти просто Михаэль Вайкат, гитарист пауэр-метал гурта Хэллоуин, які унес великий уклад у развитие хэви-металу. Михаэль Вайкат – один из самых первых удельников Хэллоуин. Вайкат – автор таких хитов, как «How Many Tears», «A Tale That Wasn't Right», «Keeper of the Seven Keys», «Heavy Metal Hamsters», «The Dr. Stain», які стали визитной карткой гурта.

Башка ханая на урация, смогу тебе здивить. Мы маем твердые характеры, доводится платить. Все это стомою тлумачится, смывается водой. Гляди, провайдеры смагаются за право.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшский.
0: 99.2 FM.
2: Висаделся.